0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

слушаешь Альфа Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. В Витебске прозвучали фанфары открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». Участие в торжественной церемонии принял президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что «Славянский базар» всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира.
2: Дорогие друзья! Уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. Период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов. Политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные «Славянского базара» звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. Дни «Славянского базара» к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья и друзья навсегда.
1: Обращаясь к зрителям, артистам и организаторам «Славянского базара» в Витебске, Александр Лукашенко подчеркнул, что без них не было бы этого праздника. Президент выразил уверенность, что с поддержкой и искренней зрительской любовью дальнейшая история фестиваля будет долгой и яркой.
2: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты и организаторы «Славянского базара», без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы «Славянский базар» оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена «Славянского базара» из года в год открывает новые таланты, новые имена, но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров, тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
1: Глава государства вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» Елизавете Цуприк. Белоруска набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней конкурса. В первый день юная исполнительница спела песню из мультфильма «Волшебник страны Оса». Во второй конкурсный день она вышла на сцену с композицией «Мой дом», которую специально для нее написал композитор Валерий Шмат в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. В оба дня все судьи дали ей максимальное количество баллов. Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил также две специальные награды президента Беларуси «Через искусство, к миру и взаимопониманию». Впервые в истории фестиваля этой награды удостоились сразу два деятеля. Одним из лауреатов стал Герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин, а вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный. Их два именных василька появились на аллее лауреатов специальной награды в преддверии гала-концерта открытия фестиваля в Витебске. Президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске также вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025 и 2026 годы творческим деятелям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России. Соответствующие премии были присуждены в феврале нынешнего года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Вручая награды, президент напомнил, как 35 лет назад пообещал сохранить славянский базар в Витебске.
2: Я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул. Где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир. Счастья, здоровья, успехов вам, живите долго и радуйтесь.
1: Напомню, славянский базар в Витебске продлится по 19 июля. В рамках Международного фестиваля искусств запланировано проведение более 200 мероприятий.
0: Картина дня.
1: Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова провела совещание по диверсификации экспорта продукции белорусской деревообработки в страны африканского континента. Участие в совещании также принял зампремьер-министра Виктор Каранкевич. В центре внимания руководства Верхней Палаты Парламента, правительства и ведущих предприятий отрасли были задачи по диверсификации экспорта, поиску надежных логистических маршрутов и преодолению барьеров. Ранее на аналогичных встречах в Совете Республики были более детально проанализированы перспективы наращивания экспорта отечественного машиностроения, АПК, легкой промышленности, нефтехимического комплекса и фармацевтики. Теперь в фокусе внимания оказалась деревообработка, отрасль, обладающая колоссальными ресурсами и высокими технологиями. В ходе совещания детально проанализированы текущие результаты работы. За минувший год экспорт белорусской деревообработки в Африку принес стране 4 миллиона долларов. Основными позициями стали фанера, целлюлоза и бумага. Резюмируя итоги встречи, председатель Совета Республики нацелила руководство отраслей и конкретных предприятий на активную маркетинговую политику, инициативу и эффективное использование возможностей белорусских дипмиссий за рубежом. Наталья Качанова подчеркнула, что в вопросах отстаивания экономических интересов страны формализма быть не должно. Беларусь и Россия планируют реализовать совместные проекты в сфере селекции и семеноводства. Делегация Минсельхозпрода во главе с первым замминистра Виталием Кулаком принимает участие в масштабной выставке «Всероссийский день поля» в Алтайском крае. Основная тема визита – развитие научно-технического партнерства в сфере селекции и семеноводства. Стратегия на ближайшую перспективу – создание новых гибридов сахарной свеклы и расширение кооперации в селекции кормовых культур. Это позволит Беларуси и России гарантированно обеспечивать себя качественным собственным семенным материалом. Делегация также посетит профильное предприятие Алтайского края и проведет переговоры по расширению взаимовыгодного сотрудничества. Председатель правления Национального банка Роман Головченко провел переговоры в столице Тогалесской республики с председателем Совета министров Того Фором Гнасингбе. Стороны предметно обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, сделав акцент на практической кооперации в сферах, представляющих взаимный интерес. Того является одним из динамично развивающихся государств Западной Африки, центром финансовых и логистических услуг для соседних стран. В столице располагается ключевой региональный финансовый институт Западноафриканский банк развития. Белорусская делегация также провела переговоры с профильными ведомствами, завершившиеся подписанием двусторонних документов о развитии сотрудничества и реализации совместных проектов. Отмечу визит делегации во главе с председателем правления Национального банка в Тогалесскую республику стал еще одним важным этапом в выполнении поручения президента Беларуси Александра Лукашенко по комплексному развитию многопрофильного взаимовыгодного партнерства со странами африканского континента. Белорусская делегация во главе с Юрием Шулейко с рабочим визитом посещает Калининградскую область в рамках 21-го заседания Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, а также гуманитарной сфере. В Калининградской торгово-промышленной палате прошли B2B-переговоры белорусских и калининградских компаний. Обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества и расширения торговых связей, подписано соглашение. Например, Лидские молочно-консервные комбинаты, балтийская компания договорились о поставке сухого обезжиренного молока на 5 миллионов российских рублей. Беларусь и Таджикистан обсудили углубление двусторонних связей в области АПК. Под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова в режиме видеоконференции состоялось заседание белорусской части межправительственной комиссии по развитию сотрудничества с Республикой Таджикистан. Министр, выступающий куратором этого стратегического направления, совместно с представителями профильных ведомств и специалистами организаций АПК, обсудил углубление двусторонних связей и подготовку к 19-му заседанию комиссии, которое пройдет в конце июля в Бресте. Агропромышленный комплекс остается надежным драйвером взаимовыгодных отношений. По итогам минувшего года товарооборот продовольственных товаров и сельхозсырья превысил показатели предыдущего года почти на 61,5%, а экспорт вырос на 63,4%. Положительный тренд сохраняется и в этом году. За 5 месяцев поставки увеличились почти на 20%. Основу белорусского экспорта составляет мясо и мясопродукты, продукты, сахар, а также молочная продукция, объемы которой выросли почти в 3 раза. Сотрудничество с Таджикистаном давно вышло за рамки простого товарообмена, охватывая промышленную кооперацию, строительство, транспорт и здравоохранение. В аграрной сфере достигнуты конкретные результаты. На таджикском рынке уже зарегистрировано 9 ветеринарных препаратов белорусского производства. Активно развивается и научный диалог. Учреждения высшего аграрного образования Беларуси сотрудничают с 4 научными центрами Таджикистана.
0: Картина дня.
1: Литва и Латвия заявили о готовности разместить ядерное оружие НАТО. Вильнюс уже меняет конституцию для ликвидации безъядерного статуса. В Риге, в свою очередь, заявили, что в местном законе таких барьеров нет, и Латвия примет оружие массового поражения, если решит альянс. Эксперты отмечают, милитаризация Прибалтики и разрушение архитектуры безопасности обостряют напряженность у границ союзного государства. В Минске и Москве этот шаг однозначно расценивают как прямой курс на эскалацию и разрушение баланса сил в Восточной Европе. В начале июня газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу. Французский парламент одобрил легализацию эвтаназии. Законопроект о праве на ассоциируемый уход из жизни поддержало большинство депутатов во главе со сторонниками Эммануэля Макрона. Правые силы и католическое духовенство назвали инициативу серьезным нравственным крахом и трагическим разрывом в истории страны. Новые правила позволяют неизлечимо больным людям добровольно запрашивать смертельную инъекцию. Медики обязаны принять решение за 15 дней, а пациенту дается 2 суток на окончательный выбор. Премьер-министр страны Себастьян Лекарнио направил закон в Конституционный совет для завершающего утверждения. Отмечу, Франция последовала примеру Бельгии, Нидерландов и Канады, где подобная практика узаконена ранее. Из-за отказа от стабильных энергоресурсов число банкротств в Германии превысило 5000 за квартал. Это худший показатель за 21 год. Жертвами курса немецкого кабмина становятся градообразующие гиганты. Закрываются старейшие заводы, мебельные холдинги и легендарные фабрики. На грани краха также виноделы, автодилеры, производители матрасов и даже премиального шоколада. Страдают и простые граждане. Официальное число безработных в Германии вплотную приблизилось к 3 миллионам. При этом оппозиция обвиняет Берлин в манипуляциях. Сотни тысяч граждан, проходящих переобучение или находящихся на больничных, просто вычеркивают из статистики. Польские власти продолжают закапывать миллиарды в приграничную землю, прикрываясь надуманной восточной угрозой. Оборонное ведомство страны дало старт созданию специального военного формирования для контроля приграничной зоны. В рамках проекта у границ Беларуси появится крупнейший склад военного оборудования площадью около 20 гектаров. Для реализации решения задействуют 4 армейские бригады, которые станут операторами объектов программы «Восточный щит». Основной задачей этих подразделений станет закупка систем борьбы с беспилотниками, а также развертывание станций наблюдения и подготовка фортификаций на протяжении 250 километров. Финансирование проекта раздули с 2 миллиардов до внушительных 9, активно привлекая кредитные средства из европейских фондов.
0: Картина дня.
1: Национальный банк Беларуси ввел нормативы рисков и безопасные работы для криптобанков. Одно из главных новшеств – это правила оценки кредитного риска по токенам. Если банк выдал гарантию в токенах, он должен сформировать резерв по тем же правилам, что и по обычным банковским гарантиям, с учетом специфики крипторынка. Введены строгие лимиты для защиты от рисков. В частности, инвестиции в рискованные токены не должны превышать 1% от нормативного капитала. Также можно привлекать токены от физических лиц в размере не более 50% от суммы средств, размещенных криптобанком в Национальном банке в качестве условного безотзывного вклада. Ограничен список банковских операций, которые могут выполнять такие организации. В перечне валютно-обменные и расчетные операции, открытие и введение счетов физических лиц нерезидентов, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в том числе банков-респондентов. Сюда относятся и привлечение денежных средств на счета, расчетные и кассовые обслуживание клиентов. Беларусь отмечает День искусственного интеллекта. Праздник объединяет усилия ученых, бизнеса и государства для просвещения общества о возможностях и рисках технологий, а также внедрения инноваций. Белорусские ученые работают над решениями в сфере регулирования искусственного интеллекта, пока законодательного акта, который бы полностью контролировал деятельность, в стране нет. Сегодня базой служит модельный закон от Объединенного института проблем информатики. Он создает фундамент для безопасного внедрения ИИ и формирования формирования единой правовой базы. В минувшем году документ приняла Межпарламентская ассамблея СНГ, напомнила начальник управления Национального центра интеллектуальной собственности Диана Иванова.
3: На проблемы, связанные с созданием объектов технологиями искусственного интеллекта, мы смотрим, конечно, с точки зрения проблем, возникающих в сфере интеллектуальной собственности и с точки зрения действующего законодательства. Отсутствуют в Республике Беларусь специальные нормативные правовые акты в данной сфере. И, соответственно, мы опираемся на действующее законодательство, когда возникают соответствующие проблемы, связанные с тем, что создают субъекты различные результаты с помощью технологий искусственного интеллекта.
1: Искусственный интеллект внедряют в медицину, промышленность и сельское хозяйство. Среди разработок белорусских ученых – технологии возвращения дрона и дистанционного зондирования земли, а также системы распознавания болезней сельхозкультур и прополки свеклы. Подробнее рассказал заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Касанин.
4: И железо, трактор, все навесное оборудование это делал институт, ну, трактор мы не говорим, навесное оборудование это делал институт механизации сельского хозяйства, то мы делали систему машинного зрения и систему управления вот этими. Вот в такой кооперации мы сейчас и работаем. И многое то, что у нас проходится в рамках научных исследований, в рамках государственных программ научных исследований, в рамках ГП, это совместная как раз работа нашего института и других организаций Республики Беларусь.
1: К слову, Сергей Касанин анонсировал проведение в Минске 5-го международного форума IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси». Он пройдет 13-14 октября и станет площадкой для обсуждения развития технологий искусственного интеллекта в Беларуси. Посетить его планируют коллеги из Китая, России, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Цель форума – развитие, координация, сотрудничество и подведение итогов деятельности ученых-специалистов, научно-исследовательских организаций, учреждений образования, производственного и IT-секторов, занимающихся исследованиями в области искусственного интеллекта в интересах поиска эффективных решений и практических рекомендаций по их применению в различных сферах деятельности. Тематика секций и пленарного заседания охватит теоретически и практические разработки в области искусственного интеллекта в стране и за рубежом, а также подготовку квалифицированных кадров. 13 октября на форуме будет работать выставка разработок в области искусственного интеллекта и робототехники, пройдет 30-е заседание экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ. Также состоится круглый стол регулирования в сфере искусственного интеллекта. Ну а 14 октября пройдут тематические секции. Срок ожидания плановых КТ и МРТ в государственных медучреждениях Беларуси не будет превышать 30 календарных дней. Речь идет о плановой диагностике. В экстренных случаях, если есть неотложные медпоказания, обследование проводится вне очереди. Обеспечение доступности, качества и современности диагностики в основе решения Минздрава и приоритетная задача для всех учреждений здравоохранения страны. Магнитно-резонансная и компьютерная томография сегодня – это один из важнейших помощников в диагностике для врачей. Это высокотехнологичная помощь доступна для граждан по всей стране, будь то состояние хроническое или острое, но важно, чтобы она оставалась еще и оперативной. Высокотехнологичными машинами оснастили и столицу, и регионы, чтобы создать равные условия доступности. КТ и МРТ достаточно дорогостоящие, поэтому их не дублируют, придерживаясь принципа взаимопомощи, рассказал главврач 14-й центральной поликлиники Партизанского района Минска Иван Подковыров.
5: При наличии медицинских показаний, отсутствие противопоказаний, врач-специалист определяет, когда необходимо проводить КТ либо МРТ-исследование в соответствии с клиническими протоколами и записывает пациента в лист ожидания. В настоящий момент лист ожидания 14-й поликлиники на КТ и МРТ-исследование составляет до 1 месяца.
1: Аппарат МРТ лучше видит патологии позвоночника и головного мозга, а КТ применим для понимания картины в легких и органах малого таза, в том числе с контрастным усилением. Это когда пациенту внутривенно вводят специальное вещество, которое повышает точность. С этого месяца все учреждения здравоохранения обязаны сократить очереди на обследование КТ и МРТ до 30 дней. Экстренные ситуации остаются вне очереди. Сотрудники госавтоинспекции усилили контроль за автобусами городского и пригородного сообщения. По 22 июля в столице проходит республиканское профилактическое мероприятие. Оно направлено на выявление нарушений среди перевозчиков пассажиров, как автобусов, так и маршрутных такси. Об этом рассказал замначальника УГАИ ГУВД Мингорсполкома Олег Корогвич.
6: Внимание инспекторов обращено на техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение их водителями требований правил дорожного движения. Также инспекторами осуществляется контроль за соблюдением водителями иных транспортных средств правил предоставления преимущества маршрутному транспорту и правомерностью их движения по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении. Вместе с тем напоминаем пассажирам о неукоснительном соблюдении мер личной безопасности при использовании общественного транспорта.
1: Инспекторы напоминают, в салоне пассажирам необходимо держаться за поручни, чтобы избежать падений. Если человек получил травму во время движения, он должен сообщить об этом водителю, тот передаст информацию в ГАИ и при необходимости вызовет скорую помощь. Госавтоинспекция подчеркивает, главная цель – это безопасность пассажиров и дисциплина на маршрутах. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля. Для жителей и гостей города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха, сказал глава государства.
1: Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. Период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов. Политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям.
0: В продолжении темы президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы творческим деятелям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России. В частности, премия присуждена главному дирижеру Национального президентского оркестра Республики Беларусь Виталию Кульбакову за создание концертных программ, способствующих укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества Беларуси и России. Продукция Добрушской бумажной фабрики успешно прошла испытания в Китае. Как сообщили в концерне «Беллесбомпром», представители Беларуси посетили в КНР завод, выпускающий весь ассортимент послепечатного оборудования для конвертинга плоского картона. По отзывам китайских полиграфистов, добрушский картон соответствует всем современным нормам и требованиям. Участие в проекте стало для фабрики важным этапом в развитии партнерских отношений с ведущими мировыми производителями упаковочного оборудования. В ВУЗы Беларуси документы уже подали около 42 тысяч абитуриентов. Завтра последний день приема документов на бюджет. С завтрашнего дня по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в ВУЗах должны подать документы также сегодня. Зачисление платников завершится 3 августа. В последний день приема документов доступ в корпуса вузов будет открыт до 18:00. Главное для абитуриента до этого времени попасть внутрь здания. Приемные комиссии в завершающий день будут работать до последнего поступающего. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 13, в Могилеве плюс 14, в Минске плюс 16, в Гомеле плюс 15, в Гродно и Бресте 18 тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет! Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио и на женском радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами. О темах, которые нам подсказывает наша с вами настоящая жизнь. Оля, привет!
2: Привет, Вадим!
1: Ну что, поговорим сегодня о братьях наших меньших. Кстати, вот на старте сегодняшнего разговора, сегодняшней программы, расскажи, у тебя дома котенок, собачка, кто-то есть?
2: Ну, во-первых, в очередной раз поговорим о братьях наших меньших.
1: Тема злободневная.
2: Ну, она даже не то чтобы злободневная. В последнее время прямо интернет взрывается этой темой в плане того, как нужно, что нужно, сколько собачек и кошечек нужно, кто к ним как относится, как относиться к бездомным животным и так далее. У меня лично сейчас нет никого. Но до недавнего времени у меня было две кошки и собака. Просто...
1: Я боюсь спросить, где они?
2: Точно не на улице.
1: Все, я понял.
2: Точно не на улице.
1: Хорошо, правильно, правильно.
2: В принципе, это были питомцы моей дочки. Дочка живет теперь отдельно, и две кошки и собака переехали жить к дочке.
1: Так, хорошо.
2: Я хожу к ним в гости.
1: Как ты пришла к тому, что дома должен быть питомец? Скажу честно, вот для меня эта проблема достаточно серьезная. Я не созрел, вот не готов. Я люблю животных, скажу тебе честно, люблю собак. Как там говорят, собачник и кошатник, да, по-моему? Я как бы обожаю животных, люблю собак, но мое мнение, конечно, что собака должен жить на улице.
2: Правильно. Ну, вот, как ты деревня, человек ответственный, да. Все правильно.
1: Вот. А вот как бы в квартире, в доме, ну, мне как бы это пока непонятно, и как бы мои дети не просили, к сожалению, кроме черепашки и хомячков, ничего.
2: Ну, черепашки и хомячок бывает. Тоже домашние питомцы, тоже ответственность, дети тоже должны понимать, что они несут за них ответственность.
1: Хорошо.
2: Ну, вот, я просто выросла в деревне, у нас всегда были и кошки, и собаки, и коровы, ну... Это если про крупный рогатый скот.
1: Так себе у тебя домашние питомцы.
2: Поэтому в окружении кошечек и собачек я росла все время. Когда я уже переехала жить в город и стала жить в квартире, у меня появился ребенок, я точно знала, что кошка в моем доме будет. Потому что, ну вот, я кошатница точно. И я очень люблю этих животных. И кошка появилась сразу после рождения дочери. Слава богу, у нас не было там никаких аллергий, еще чего-то. И, собственно, кошка счастливо прожила с нами все 19 лет, и она была такой даже подружкой для ребенка. И я считаю, что у детей вообще должны быть домашние питомцы, потому что, правда, они очень многому учат.
1: Так,
2: они учат ответственности, потому что моя дочка точно знала, что это ее кошечка, и она должна ее покормить, она должна за ней там убрать туалет, и следила за тем, как она там себя чувствует, эта кошка, играла с кошкой. То есть, ну, как бы вот, мне кажется, дети привязываются к животным, животные привязываются к детям, и действительно, это такая ответственность. А когда дочка выросла, и, к сожалению, нашей кошечки не стало, у нее была мечта завести собаку. Но у нас тоже была договоренность. Я понимала, что она достаточно с пониманием относится к тому, что такое дома животное, да, и какая это ответственность. Но у нас была договоренность, что пока она не вырастет, пока она не станет самостоятельной, не примет решение самостоятельно, никаких собак в доме не будет. Поэтому она сама заработала на собаку, сама выбрала породу, сама изучила и прочитала много книг. То есть она понимала, какой породы она хочет собаку, чтобы эта собака была приспособлена жить в квартире, а не так, что мы взяли, потом собака начинает наносить какой-то вред, там, грызть что-то или еще что-то, не изучив породу, взяли, потому что мы посчитали, что, ну, собачка красивая, да?
1: Так.
2: А потом, что с ней делать, не понимаем, потом эти собачки оказываются на улице. Поэтому она сама на собаку заработала, она понимала, что это за порода, как она ее будет содержать. Она сама себе собаку купила, когда жила уже самостоятельно. И, собственно, вот собаке уже 6 лет. Это австралийская овчарка, не маленькая собачка. Но они приспособлены к жизни в квартире, с ними все в порядке. Но это очень большая ответственность, потому что это шерсть, которую нужно постоянно убирать. Это прогулки утром и вечером обязательные. Неважно, как ты себя чувствуешь, неважно, какая за окном погода, дождь, снег, слякоть.
1: Хочешь, не хочешь, нужно выбрать.
2: Тем не менее, да. И вот это такая, ну, зона ответственности.
1: Хорошо, ну вот ты расскажешь историю, действительно, что
2: потом... А потом про двух кошечек. Так, а двух кошечек нашла собачка. Это как раз были эти бронзовые брошенные котята, мимо которых мы не можем пройти, и которых мы все, наверное, приносили домой родителям, да, где бы мы ни жили. Да, поэтому так у нас появилась и первая, и вторая кошечка. И выбросить мы их не смогли, пристроить хорошие руки тоже, поэтому тоже они 4 года уже живут с нами.
1: Хорошо, ну вот ты знаешь, ты расскажешь такую историю, расскажешь, вижу, очень тепло, да, по-настоящему.
2: Да,
1: вот
2: это же члены
1: каждого,
2: семьи.
1: Да, члены семьи. В жизни у каждого человека бывают такие истории, когда появляются питомцы разными способами, да, кто-то находит его на улице, кто-то покупает, приобретает, но не суть. Вот скажи мне, пожалуйста, откуда тогда появляется, вот рассказываю опять же историю, которая касается меня лично, на наших вот дачах, да, огромное количество кошек, собак. Кстати, бывает достаточно серьезная история, когда зимой ты приезжаешь, там, да, собаки сбиваются уже в такую стаю, ну и так, ты знаешь, как-то с опаской поглядываешь, потому что...
2: Однозначно.
1: Вот, да, вот они голодные, бегают вокруг этих дачных кооперативов. Ну, мне бывает иногда жутковато, потому что так достаточно серьезный вызов, а дети маленькие могут быть, да. Но вот что движет человеком, на твой взгляд, вот как, в принципе, вообще возможно? Хорошо, ты берешь питомца, ты с ним проживаешь некий этап своей жизни, ты его, ну, в любом случае, мне кажется, человек, который берет домой собаку, либо котика, он как бы его любит, но не бывает по-другому. Вот ты рассказываешь, вижу, прям очень тепло. Вот что происходит с людьми, которые выбрасывают вот этих домашних животных, потом, ну, как вообще происходит вот этот, почему так происходит слом? Потому что, ну, это же питомец, с которым ты вместе провел какое-то время, ты к нему привык. И вот как человек может просто взять, выбросить, ну, вот, чтобы умирал, я не знаю.
2: Знаешь, так, такой вопрос, почему люди разводятся? Потому что они оказались не готовы к браку, да? Ну, как бы, на самом деле, нам то, что касается законодательной базы, у нас законы все четко прописаны по поводу обращения с животными. 1 января 2025 года, да, был принят указ или закон, да, где все четко на уровне Совмина, где все четко прописано. И наши питомцы тоже защищены по закону, mm-hmm. да?
1: Да.
2: И когда начинают сейчас появляться вот эти ролики по поводу того, что жилищно-коммунальное хозяйство, живодеры ездят, отстреливают собак, хочу еще раз всем сказать, у нас по закону отстреливать собак запрещено. Да, собак, кошек или еще что-то.
1: Нормами закона не предусмотрено.
2: Отлов предусмотрен, да. Отстрел не предусмотрен. То, что происходит, когда вот, ну, там с специальными ружьями mm-hmm. ходят, это лекарство, снотворное лекарство, которое позволяет обездвижить питомца, ну, вернее, собачку там или кота, для того, чтобы довести их до питомника, mm-hmm. да? А питомников для бездомных у нас сегодня 63 пункта разных да. видов. И вообще за год вот отлавливают порядка 30 тысяч бездомных животных, регистрируют. Mm-hmm. Их не умерщвляют. Их вот, они поселяются в этих питомниках, дальше кормят, содержат, кого-то забирают. Хотя забирают, кстати, немного. Только треть удается там или вернуть хозяевам, или передать в хорошие руки. Все остальные так и живут в этих приютах. И у каждого mm-hmm. есть возможность ходить в приют, поучаствовать в жизни да. этого да, питомца. Если не можешь забрать его домой, то хотя бы помочь, быть волонтером в этом приюте. Опять и волонтерство у нас тоже сейчас прописано, и мы понимаем, кто такие волонтеры. Да? Mm-hmm. Поэтому вот, ну, на законодательной базе наши животные, они действительно защищены. Дальше речь о человеке, который берет животного, а потом его выбрасывает.
1: Мы должны понимать,
2: что мы не подушку покупаем, там, mm-hmm. не одеяло и не шубу, например, да, выбираем. Мы до того момента, пока мы принимаем решение, что у нас в доме появляется котик или собака, мы должны понимать, есть ли у кого-то из членов семьи аллергия. Ну, это же просто. Понятно. Сходите, просто провериться, ну, на аллергены. Да, да. Да. Мы должны четко понимать, что это не история одного дня. Мы должны четко понимать, что это живое существо, которое появляется, и за которое ты несешь ответственность до смерти этого живого существа. Да? И ты должен нести за это ответственность. И к этому нужно подготовить детей. Mm-hmm. Не просто ребенок очень требует там... Кубки надул, слезки из глазок, и мама или папа решили сделать приятное ко дню рождения, принесли котика или собачку. А еще хуже, если кто-то из родственников, не посоветовавшись, вдруг решил...
1: Подарок им, да?
2: Подарить, mm-hmm. да, живое существо, то, ну, как бы это еще хуже. Поэтому, ну, до того момента, пока в доме кто-то появляется, нужно всех членов семьи к этому подготовить. Нужно самим к этому подготовиться, как я уже говорила, прочитать литературу, понимать, какой породы у вас кто-то появляется, что можно, что нельзя, к чему нужно быть готовыми. И то до конца, наверное, ко всему быть готовыми тоже нельзя. Но это наша зона ответственности. Чем страшны вот эти животные, которые сбиваются...
1: Слушайте, ну, вот я тебе расскажу.
2: Ты знаешь, я начала бояться собак только после того, как у нас появилась собака. Вот после этого я начала бояться собак. Потому что, когда ты начинаешь погружаться в психологию, когда говорят, да он же добрый, он же домашний, там, или еще
3: все
2: что-то.
3: Равно это пес, это собака.
2: Конечно. Да? У него есть, ну, как-то вот эти звериные повадки, когда он защищает, когда он защищается, когда он может быть непредсказуем, когда это там кобели, которые дерутся с кобелями, да. И вот, ну, очень много моментов и нюансов. Даже самая добрая, самая нежная, самая ласковая собака может в какой-то момент укусить, и не потому, что она там сошла с ума или бешеная, или пытается нанести вред, а потому что это ее, ну, повадки звериные, да, которых никто никогда ни от кого не защитил и не отменяет. Поэтому я, например, никогда не подойду и без разрешения не попытаюсь погладить чужую собаку, какой бы милой, миловидной или доброй она мне не показалась, да, потому что я понимаю, что это, ну, как бы строго под запретом, этого делать нельзя. И когда взбиваются вот стаи, ну, во-первых, это и бешенство, и масса того, что они переносят, плюс это вот этот стайный звериный инстинкт, и когда они на кого-то нападают, они же это не делают, потому что они там злые, условно, да, потому что они выживают, или потому что они добывают пищу, или по каким-то другим вот таким своим моментам. Так что, ну, все это не просто.
1: Кстати, то, что касается ответственности, вот опять же, мы с тобой встречаемся сегодня в рамках нашей программы, скажем так, по горячим следам, с 1 июля 2026 года вступили в силу новое правило налогообложения владельцев собак.
2: Налог, регистрация.
1: Да, регистрация. Налог придется платить даже за незарегистрированных питомцев, но регистрации подлежат и кошки. Даже напоминания приходили определенный период. С марта месяца, по-моему, приходили напоминания в электронный счет извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вот мы видим, что сейчас белорусское законодательство четко по правилам разложило правила содержания домашних животных. Вот кто этого боится? По большому-то счету, мне кажется, ты знаешь, мы вот о чем начали говорить. Вот ответственность. Это тоже ответственность, когда зарегистрирован питомец.
2: Я за регистрацию, да, за чипирование,
1: когда
2: потому что...
1: Когда ты понимаешь, что ты его просто не выбросишь.
2: Так же, да, когда отловили условно этого питомца, ну, во-первых, может быть, хозяева точно его потеряли, и это возможность вернуть обратно, сколько объявлений, когда там потерялся котик или потерялась собачка. А если это умышленно бросили собаку или умышленно бросили там котенка или кота, выбросили его, то это способ найти и наказать тех людей, которые должны за это нести, конечно, ответственность. Поэтому я точно за это. Это не стоит больших денег абсолютно. И если у нас появится больше площадок, и эти деньги пойдут еще и на содержание тех животных, которые попали в приют, потому что кому-то они надоели, да, или кто-то до конца не рассчитал свои силы, это тоже будет, на мой взгляд, правильно.
1: Так это правильно, потому что, ну, давай говорить прямо, ты прекрасно понимаешь, что мы живем с тобой как-то не в вакууме, видим, что, да, в доме там, допустим, проживает 140 жильцов, ну, так образно говоря, да, зарегистрировано 5-7 собачек, и ты прекрасно понимаешь, что собака находится, ну, наверное, в половине квартир, да, и вот опять же, откуда взять средства на то, чтобы сделать какую-то площадку для выгула собак тех же, опять же, вот ты говоришь эту историю по поводу питомников, но их же тоже надо за чей-то счет,
2: конечно,
1: скажем так, поддерживать. А кто выбрасывает собаку? Понятно же, хозяин, который вот нерадивый, который взял этого питомца, не зарегистрировал, поигрался, давай говорить, прямо месяца 2-3, понял, что что-то не его, вот как ты говоришь, не подготовился, да, там, что-то не учел, о чем-то не подумал. И, конечно, ответственности нет, вот вывозят, почему я говорю о том, что на датчик очень много, потому что там недалеко, допустим, от Минска, просто вывозят по дороге ближе к лесу, выбрасывают, ну, я
2: знаешь,
1: так представляю.
2: Знаешь, это еще история, когда вывезли, бросили, и там потом жилищно-коммунальное хозяйство отловили, и он оказался в питомнике, это еще хорошая история. А сколько таких добрых людей, которые вывозят, привязывают где-нибудь там в лесу к дереву и оставляют его умирать. Умирать от голода, умирать от холода. Вот это на самом деле такие ужасающие случаи, да?
1: Угу.
2: Поэтому однозначно с этим нужно что-то делать.
1: Ну, кстати, ну, минчане активно, вот опять же, мы видим, регистрируют домашних животных, то есть отторжения в обществе в принципе нет. То есть люди, я думаю, прекрасно понимают, может, ты знаешь, и ждали вот такого немножечко толчка, да, для того, чтобы все-таки систематизировать то, что происходит в этой сфере, для того, чтобы это было все четко, прозрачно. Ну и опять же, давай вернемся к основам той политики, которую ведет наше государство, справедливо, да, то есть честно и справедливо. Если ты, как бы у тебя есть питомец, если ты любишь, скажем так, ухаживать за собакой, будь добр, ну, а что?
2: Понимание того, что это не мягкая игрушка, это живое существо. И совет родителям, если ваши дети прям так очень-очень хотят и прямо умоляют завести котика или собачку, ну, станьте на время вместе со своими детьми волонтерами в каком-нибудь из питомников. Они же есть везде. Вот пускай ребенок посмотрит, что это такое, насколько сложно ухаживать ухаживать за животными, насколько это большая ответственность, посмотрит вместе с вами. То есть, ну, подойдите к этому, сейчас грубо, наверное, скажу, но сейчас же очень многие вот подменяют условно появление в семье ребенком, появлением в семье питомцем, так. Да? Но даже если вы с ребенком решили взять питомца, отнеситесь к этому тоже так же серьезно, как к появлению ребенка. Вот сначала походите, посмотрите, зайдите, помогите, посмотрите, готов ли ваш ребенок к тому, чтобы кормить эту собачку, выгуливать эту собачку. А если ребенок будет не готов, готовы ли вы взять на себя такую ответственность, чтобы помогать этому ребенку? И только после этого принимайте такие решения.
1: Кстати, вот на твой взгляд, как, в принципе, скажем так, быть человеку, который, ну, бывает всякое, давай тоже говорить прямо, ну, ошибся. Вот опять же, вроде бы все и готовился, где-то может быть импульсивная покупка, либо приобретение, либо человек нашел вот этого котенка, либо собачку на улице принес домой. Вот какой, я честно скажу тебе, вот даже я вот не представляю, куда вот приют, как...
2: Ну,
1: вот,
2: не выбрасывать вот, точно, да. Не выбрасывать точно. Например, у нас первая кошка, вот про которую я рассказывала, она и появилась, потому что одной из моих коллег, с которыми я работала, она купила кошечку, а дома у ребенка оказалось, что на эту кошечку аллергия. Да, и она просто по коллегам рассказала, что вот, ну, есть хорошая кошечка, она уже там ко всему приучена, кто возьмет бесплатно. И, конечно, вот я эту кошечку забрала, да, поэтому всегда нужно понимать, что если у вас что-то не получается, есть люди, которые вас окружают, которые, может быть, мечтают о домашнем питомце или не знают, как найти его и так далее, но ни в коем случае не выбрасывать на улицу. Ну, как можно выбросить на улицу? Я вообще вот это не понимаю.
1: Я, честно говоря, для меня это загадка, потому что, ну, извини, это же питомец, которым, опять же, говорю, ты был какое-то время вместе, привык, привязался, и вот как в лес, а там, либо там около дороги выбрасывать это питомца, обретая, ну, местами же на смерти, и машина.
2: Ну, это, знаешь, вот как эти британские ученые, которые все время что-нибудь доказывают.
1: Я там сами себе что-нибудь доказывали. Так вот, сами доказали, сами посмеялись.
2: Кстати, британские ученые доказали, что во времена ковида люди, у которых были дома кошки, переживали вот это время, скажем так, отсидки дома, такого домашнего заключения, гораздо более мягче, без вот этих потрясений и нервных расстройств. Так что домашние питомцы – это важная составляющая в жизни каждого человека. И не зря же так мы устроены, что первый человек приручил собаку, и она стала другом, настоящим другом. Кошка, которая там появилась, хотя она гуляет сама по себе, тоже не просто так пришла. Поэтому нужно понимать, что вместе мы такая единая семья, можно сказать, но мы за них несем ответственность.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, вот изменения законодательства, вот и ставка, ты знаешь, то, что касается, скажем так, оплаты за собак, по-моему, 14 рублей за квартал.
2: Да, всего лишь.
1: Ну, слушай,
2: да.
1: Это, в принципе, копейки, потому что в Европе, ну, опять же, там налоги касаются преимущественно собак, суммы там устанавливают местные органы власти, а не государство в целом, но, тем не менее, вот я посмотрел, налог там в среднем от 30 до 150 евро за год, но за содержание нескольких собак или пород, которые считаются бойцовскими, опасными, да, то есть ставка может возрастать до 1000 евро. То есть очень большая разбежка. В Германии тоже, опять же, от 30 там, до 700. Ну, все зависит от породы собаки. В Польше, там, опять же, ежегодный максимальный предел там установлен около 43 евро. То есть, в принципе, я так смотрю, что эта практика такая.
2: Ну, и в странах Европы ответственность за то, что ты выбрасываешь собачку, гораздо больше и жестче, на самом деле. Так.
1: Ну, слушай, по большому счету, то, что касается ответственности, мне кажется, здесь две стороны. Первая сторона – это ответственность, скажем так, человеческая, да, то есть это уже неприятно, это в любом случае обществом будет осуждаться. Но, во-вторых, и закон должен работать. Это тоже большая, скажем так, важная составляющая, чтобы люди понимали, что есть закон, который гарантирует, что животное не будет подвергаться насилию, да, издевательствам, и поэтому его нужно соблюдать. Это тоже очень важно. Все-таки, мне кажется, некоторых людей закон этот должен и будет и останавливать. Mm-hmm. Да,
2: ну вот я свою историю, которую начинала рассказывать о том, что вот когда мы жили с дочкой в одной квартире, у нас была собака и две кошки, а потом мы разъехались. И почему они уехали к дочке? Потому что у нее больше возможности уделять им времени. И я принципиально, несмотря на всю свою любовь, правда, к ним искреннюю, не завожу и не оставила себе ни кошку, ни собаку, именно потому что я понимаю, что я не могу уделить достаточно времени. А им тоже не хватает людского тепла и людского внимания. Важно не только там водички налить или накормить, важно еще и питомца как-то приласкать и с ним пообщаться. Поэтому рассчитывайте свои силы, думайте о том, к чему вы готовы, а к чему не готовы.
1: Кстати, еще очень важный момент в завершении нашей сегодняшней программы. Говорили здесь о бездомных животных. Вот твое мнение, интересно, конкретный случай жизни. Да, вот что сделать с теми же кошками, которые, допустим, вот расселились там 5-6 кошек в садовом товариществе, да? Начинают их всех подкармливать. Вот они начинают там плодиться, размножаться.
2: Стерилизовать.
1: все, я понял.
2: Не, ну на самом деле, обязательно.
1: Это тоже, мне кажется,
2: знаешь, обязательно. Вот те, люди, кто прикармливает.
1: Вроде делают доброе дело, иногда я даже выступал в некий спор. Вот у меня была история, что я считаю, что да, действительно, может как-то к профессионалам завести этого котенка либо кошку, либо позвонить, как бы, чтобы приехала служба специально. Потому что все равно обретают как бы этих котят, но все равно же они, понятно, что они привыкают потом к диким условиям, но они все равно живут в мучении. Потом ты приезжаешь зимой, они голодные.
2: Конечно, там, поверьте, это жестче будет и более как бы жестоко даже оставить вот это как есть, просто приручить их, научить, что они куда-то приходят, кушают, пока есть у них корм какой-то, пока вы летом там, потом вы зимой уехали, и они действительно замерзают и погибают, и как бы, ну, так поступать точно нельзя.
1: Ну что же, это программа «Настоящая жизнь». Сегодня говорили о том, как нужно обращаться с братьями нашими меньшими, вот к чему пришли в итоге. Во-первых, прежде чем завести собаку, либо кошку, либо любого другого питомца, нужно обязательно к этому подготовиться. Вот Оля правильно говорит, что нужно действительно пройти такой мини-тест.
2: Да? Серьезно, абсолютно. Аллергия. С кинологом еще лучше встретиться, если это собака, посоветоваться по поводу любой породы. Каждый профессионал даст свои какие-то советы, обязательно.
1: Дальше, что мы выяснили? Что, в принципе, законодательно в Беларуси все отрегулировано, закон работает. Да, закон иногда бывает суров, но это закон, это для общего блага, для того, чтобы мы не совершали какие-то необдуманные поступки, которые, в принципе, вредят, опять же, нашим питомцам. Что мы еще выяснили? Что, в принципе, налог на собак в Беларуси достаточно демократичен по цене. Он как бы небольшой по сравнению с другими странами, поэтому не нужно здесь, мне кажется, какой-то, знаешь, удивляться чему-то и жаловаться на то, что нужно будет платить какие-то деньги. Но и еще важная история, на мой взгляд, что то, что касается домашних питомцев, очень вовремя государство наше отреагировало, потому что это очень болезненная тема в обществе.
2: Вот да, и я хочу, чтобы все еще раз услышали. В нашей стране собак и кошек, бездомных животных не отстреливают. Это запрещено по закону. Их отлавливают для того, чтобы дальше помещать в питомнике.
1: То есть, ну, опять же, не нужно поддаваться фейкам, да, не нужно поддаваться провокациям, потому что тема болезненная, и на ней хайпуют. Почему? Потому что вот мы прекрасно понимаем, что эта тема у каждого в сердце вызывает какой-то отклик, да, вот эта тема, она все равно найдет поддержку в комментариях, там, в перепостах.
2: Безусловно.
1: Да. Поэтому нужно с этим быть очень аккуратным. Не проверяешь факт, не пиши, не высказывай свое мнение. А вот уже когда есть конкретный факт, тогда, пожалуйста, что-то делай, реагируй. Но законодательно, в принципе, у нас все работает. И опять же, мы с тобой здесь уже оговорили, что есть структуры, которые всегда помогут, которые всегда придут на помощь и, по крайней мере, подскажут, что сделать с тем или иным питомцем. Вот
2: согласна,
1: получается так.
2: Согласна.
1: Это программа «Настоящая жизнь». Напоминаю, что слушайте наши выпуски, конечно же, в эфире «Альфа-радио».
2: И «Женском радио».
1: В студии Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Всем отличной недели. До встречи!
2: До встречи!
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: слушаешь Альфа-радио. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Пятница на дворе. Финальный день этой рабочей недели. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прямо по курсу в нашем эфире выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: Беларусь будет делать многое для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней и крепкой дружбы стран и народов. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия 35-го международного фестиваля искусств. Обращаясь к зрителям, артистам и организаторам фестиваля, глава государства подчеркнул, что без них не было бы этого праздника.
1: В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные Славянского базара звучат из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. В дни Славянского базара к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья и друзья навсегда.
0: В продолжении темы Александра Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил две специальные награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Впервые в истории фестиваля этой награды удостоились сразу два деятеля. Одним из лауреатов стал Герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлевный. Их два именных Василька появились на аллее лауреатов специальной награды в преддверии гала-концерта открытия фестиваля в Витебске. Белорусско-узбекский межпарламентский форум пройдет в конце сентября в городе Хиве. Об этом шла речь на первом заседании Оргкомитета по подготовке мероприятия, которое прошло в Совете Республики. В первый день форума планируется провести тематические сессии, на которых будут рассмотрены наиболее актуальные направления сотрудничества. Наряду с традиционными темами экономики, туризма и социальной сферы предлагается сделать акцент на вопросах производственной кооперации и импортозамещения, логистики, мелиорации, а также профессиональной подготовки кадров. Много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет 24-26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Кроме сольных концертов гостей, в программе запланированы яркие тематические музыкальные проекты. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте bartrybalka.by. Информационные партнеры фестиваля — издательский дом «Беларусь сегодня», сетевое издание «СББай» и «Альфа-радио». Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 15, в Могилеве плюс 16, в Минске и Гомеле плюс 17, в Гродно и Бресте 20 тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-радио.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
3: Итак, утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что два фестивальных василька раскрылись на площади лауреатов в Витебске. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Нью-Йорк и часть Нью-Джерси затянула дымкой из-за лесных пожаров в Канаде. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что в программе будет дополнено. Игорь Тур объяснил, откуда идут тонны синтетических наркотиков с запада на восток и кто их крышует. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня пишет о том, что в Минской области намолочено более 185 тысяч тонн зерна, а зимний ячмень убран с половины площадей. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же США разрабатывают план военной операции против Кубы. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка. Не сможем любить.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Гороскоп. Итак, гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, пятница на дворе, 17 июля. Овен, нужно сегодня проявить самообладание, чтобы не ответить язвительным замечаниям. Что порадует, так это общение с теми, кто близок вам по духу. Недавние друзья, нелюбимый человек не скажут и не сделают ничего, что могло бы вас огорчить. Телец, очень хорошо сегодняшний день подходит для общения с людьми, которые близки вам по духу, разделяют ваши интересы. Близнецы, люди не всегда правильно понимают вас сегодня, что-то додумывают. Часто ищут скрытый смысл в самых невинных ваших замечаниях. Рак, вы сегодня уверены в своих силах, а когда вы добьетесь первых успехов, скептики изменят точку зрения, старайтесь сегодня избегать перегрузок. Лев, благодаря удачным совпадениям и благодаря близким людям быстро решаются для вас организационные вопросы, вероятные удачные совпадения, а также какие-то неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Дева, день благоприятен для общения, сейчас вы отлично ладите даже с теми, с кем прежде много спорили и ссорились. Весы, сегодня помогут вам очень сильно старые знакомые, они хорошо знают, на что вы способны и часто делают интересные предложения. Скорпион. Возможно, интересное предложение. Стоит принять их, если вы готовы к переменам в деловой сфере и личных отношениях. Стрелец. Это благоприятный день для дружеских встреч. Найдется масса интересных тем для разговора и дел, которыми захочется заняться вместе. Козерог. Могут появиться сегодня какие-то сложные задачи. Вы обязательно найдете их решение, пусть и не сразу. Водолей. Стоит быть осторожнее с деньгами. Поспешное решение, которое касается покупок и сделок, вряд ли сегодня будут удачными. И рыбы. Благоприятный день для общения. Но и побыть наедине с собой будет сегодня полезно. Для этого подходит вторая половина дня. Вы можете обдумать какие-то важные вопросы и принять верное решение. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день, пятница, 17 июля, это день, который подарит много приятных моментов. Кстати, возможны приятные сюрпризы, в том числе и романтические. Некоторые дела отнимают, правда, больше времени, чем вы ожидали, но и могут нарушаться давние договоренности. Это огорчает, но сильно огорчаться не стоит. Способ все же достичь поставленных целей обязательно найдется. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и, конечно же, позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Славянский базар – зеркало истории нашей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия 35-го международного фестиваля искусств. В этом году мероприятию исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало, отметил глава государства. В продолжение темы Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил главную награду 24-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск» Елизавете Цуприк. Белоруска по результатам двух дней набрала максимальное количество баллов. Беларусь и Того планируют реализовать совместные проекты. Об этом стало известно по итогам переговоров в столице Тогалесской республики председателя правления Нацбанка Романа Головченко с председателем Совета министров этой африканской страны. Стороны предметно обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, сделав акцент на практической кооперации. Завтра в колледжах начинается прием документов на уровень среднего специального образования. В этом году планируют принять почти 39 тысяч человек, причем около 31 тысячи на бюджет. Основные направления – те, в которых нуждается экономика страны – инженерно-техническое, педагогическое, медицинское и аграрное. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 15, в Могилеве плюс 16, в Минске и Гомеле плюс 17, в Гродно и Бресте 20 тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Государство для народа.
1: Итак, рубрика «Государство для народа». Территории 4 родников планируют благоустроить в Минской области до конца года. Минский областной совет депутатов решил поддержать инициативу граждан по благоустройству местных родников. В 2027 году планируют выделить финансирование на проекты государственно-частного партнерства, связанные с обновлением таких объектов, которые в том числе являются местами притяжения туристов. И еще важная история. В отделении обязательных медицинских осмотров поликлиники номер 3 города Гродно начал работу специализированный телеграм-чат-бот для пациентов. Цифровой сервис призван упростить прохождение медицинских комиссий и повысить доступность информации для граждан. И еще важная история. В Гродно возводят многофункциональный спортивный комплекс для игровых видов. Работы выполнены более чем на 50%. Новый объект будет включать 2 современных игровых зала, бассейны и 3 малых зала для общей физической подготовки. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
2: Реклама.
3: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Реклама.
4: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня». Новый этап цифрового курса Беларуси. Инновации, преемственность и государственный контроль. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Знамя юности. Как работает медслужба в детском оздоровительном лагере и почему родителям не стоит приводить запрещенку. Более подробно читайте на страницах «Знамя юности». И СБ «Беларусь сегодня». Почему чувство защищенности от негативных воздействий различного характера – норма для жителей Беларуси. Вот такой обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Конечно же, будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. Ну а в 9 ровно не пропустите актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: Альфа-Радио. Слушай свое. Родное.

0: Славянский базар – зеркало истории нашей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия 35-го международного фестиваля искусств. В этом году мероприятию исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало, отметил глава государства и добавил, что для жителей и гостей города, организаторов и творческой команды, артистов и ремесленников – это целая эпоха. Президент напомнил, что идея фестиваля родилась в то время, когда мир менялся.
1: Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. Период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» Елизавете Цуприк. Белоруска набрала максимальное количество баллов по результатам двух конкурсных дней. В первый юная исполнительница спела песню из мультфильма «Волшебник страны Оз». Во второй день она вышла на сцену с композицией «Мой дом», которую специально для нее написал композитор Валерий Шмат. В сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Беларусь и Того планируют реализовать совместные проекты. Об этом стало известно по итогам переговоров в столице Тогалесской республики председателя правления Нацбанка Романа Головченко с председателем Совета министров этой африканской страны. Стороны предметно обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, сделав акцент на практической кооперации. Белорусская делегация также провела переговоры с профильными ведомствами и подписала двусторонние документы о развитии сотрудничества и реализации совместных проектов. Завтра в колледжах начинается прием документов на уровень среднего специального образования. В этом году планируют принять почти 39 тысяч человек, причем около 31 тысячи на бюджет. Это больше, чем в прошлом году. Основные направления – те, в которых нуждается экономика страны – инженерно-техническое, педагогическое, медицинское и аграрное. В некоторых колледжах расширили перечень специальностей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 18, в Минске плюс 19, в Гомеле плюс 17, в Гродно плюс 22, в Бресте 23 тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Поддержка военной помощи Украине в Польше стремительно падает. Промышленность Германии только за год потеряла 177 тысяч рабочих мест. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТ и в социальных сетях.
2: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала Гигин 110 партизанский, Вадим Францевич Гигин. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, спасибо огромное, Вадим Францевич, что сегодня вы у нас в студии. Знаешь, что ночью ехали из Витебска, поэтому будете рассказывать и ваши впечатления о том, что происходит сейчас в Витебске. Но напомню, что президент вчера открыл юбилейный славянский базар в Витебске, назвав его одной из основ крепкой дружбы стран и народов. Действительно, вот то, что происходит на берегу Западной Двины в 35-й раз, конечно же, когда звучат узнаваемые позывные, это такой целый символ для нашей страны, да и в целом, мне кажется, для нашего региона. Ну, давайте для начала ваше впечатление.
2: Вот вы прямо, хочу скажем, поделиться с вами зарядом энергии, бодрости, вот этого творчества, которое царит в Витебске. Действительно, я на сцене летнего амфитеатра, я был на открытии, потрясающий праздник, такой заряд на самом деле, и по всему городу, это настоящий такой карнавал наш, славянский, белорусский, хоровод друзей, вот как написали на страницах СБ «Беларусь сегодня», самых разных национальностей, не протолкнуться на улицах, но при этом спокойно можно зайти и в кафешки, и на выставки. Я вот встретил, например, председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева, mm-hmm. который с женой спешил на выставку вот картины Марка Шагала, mm-hmm. например. Поэтому, самая интересная встреча, общение, это то, зачем мы едем в Витебск, зачем туда едут люди со всех концов света, и об этом говорили многие прямо со сцены, делились своими воспоминаниями, впечатлениями, надеждами, планами. И очень радует, что было очень много молодежи на сцене. Я думаю, что и президент, вот обращаясь, посылы направлял всем, конечно же, и гражданам Беларуси, нашим гостям, но и к молодежи было очень много обращений. Ребята, которые знают наши песни, которые поют свои новые песни, ребята из Китая, которые пели вместе с нашими исполнителями. Это вот потрясающе, знаете, тоже вот публику было видно, так вдохновляло. Вот это все вместе и посыл, настрой на мир, прямо когда с детьми, с несколькими там детскими хорами спел Громов, наш народный артист, замечательный «Солнечный круг». Эту песню, одна из самых таких ярких песен 20 века. Я думаю, песня на все времена, посвященная борьбе за мир. Наша советская песня, она встретила всеобщую поддержку. Ну и, безусловно, вот эта преемственность поколения, Александр Зацепин, народный артист России, герой труда, получивший приз из рук президента. 100 лет, 101 год идет человеку. Он играет, он... У него светлый ум, понимаете, вот это вот все буквально иллюстрация, что у нас и людям уже в таком сталом веке везде почет и дорога для молодых. Вот это вот ощущение было, знаете, такого, если угодно, братания и единства людей разных народов, разных поколений, оно в Витебске ощущается, я вот до сих пор этим живу.
1: Кстати, вот с праздничной сцены летнего амфитеатра Александр Лукашенко обратился не только к жителям и гостям Витебска, но и к миллионам зрителей из разных уголков планеты. Вот то, что касается Славянского базара, цитат: «Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. История не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. Не только культурного мира». О чем говорит президент?
2: Во-первых, президент говорит правильно, потому что там очень много было посвящено истории фестиваля. И вывели на экран, по-моему, выступление президента в 95-м году, когда он взял под патронаж свой, и, как он сказал, с президента и правительства проведение Славянского базара. Ведь это очень важный переломный момент. Угу. Тогда, в 90-е годы, когда казалось, что вот все рушится. И, Славянский базар нужен, не нужен. Да не про то, что такое. Давайте вспомним 95-й год. Это что вообще? Это почти разруха, хаос, падение ВВП, безработица, забастовки шахтеров, забастовки Минского метрополитена, какая-то безумная борьба там этих БНФовцев, интриги вокруг Беларуси. Ну, казалось, куда там? Какой славянский базар? А президент делает ставку на культуру. Президент понимает, что культура – это символ, это основа государственности. И вы знаете, вот мы открывали в Витебской областной библиотеке в рамках славянского базара выставку, посвященную 20-летию нового здания библиотеки. И вот очень правильно вот люди проводят, сами люди проводят параллели. Как вот, вот в строй здания Национальной библиотеки в 2006 году, это прям знаковое событие. И даже в Витебске подходили, вспоминали, вот посмотрели фильм ОНТ и говорили об этом людям. Так вот, это событие знаковое. А еще более чем за 10 лет до того Славянский базар. Понимаете, вот такие вот точки важные, очень важные точки, этапы нашей государственности. Патронаж президента над Славянским базаром и расцвет этого конкурса, ну, фестиваль, там даже дело не только в конкурсе, такое золотые годы Славянского базара. Вот строй библиотеки, спортивных объектов. Вот это же все этапы нашей суверенной истории. Этапы того, что мы, белорусы, доказывали, мы можем, мы способны. Мы достойные. Посмотрите, какую страну на самом деле построили. Что все приезжают и восхищаются. Это действительно так. И не только из России. Из разных стран, но из России в том числе. И посыл президента людям доброй воли, я бы сказал, что, ребята, посмотрите, вот Беларусь, это же не просто наше достояние. Это образец того, как, сохраняя мир, как прислушиваясь к людям, как давая свободу творчеству, чтобы там про нашу страну не говорили. Да, Беларусь — это свободная страна. Вот выйдите на улицы Витебска, Минска, посмотрите. Беларусь — это реально свободная страна. Страна свободы, страна демократии. Потому что мы выбираем нашего президента, мы отстаиваем свой выбор, мы формируем Всебелорусское народное собрание, формируем наши органы власти сами, для себя, как мы этого хотим. Вот это в основе. И все это дает такие плоды, как Славянский базар, как наши достижения. Благодаря миру. Это послание. Вот наша чистая, аккуратная, спокойная, мирная, безопасная Беларусь, еще раз говорю, это послание всему миру. Ну, делайте, ребята, вот так же. Не надо копировать. Пусть каждый живет своим умом. Мы не те, кто навязывает свою модель. Но просто посмотрите, зачем эти столкновения, зачем эта война, зачем это, знаете, я сделаю тебе больнее еще, вот посмотрим, как ты себя поведешь. Это, ну, к чему мы уподобляемся и до чего мы дойдем? До саморазрушения? Белорусы этого точно не хотят.
1: Кстати, вот опять же, то, что касается Славянского базара, количество участников, да, из 52 стран мира, около 8 тысяч аккредитованных артистов, конкурсантов и почетных гостей. То есть, получается, вот то, что мы сохранили, то, что президент действительно, ну, давайте говорить прям волевым решением сохранил фестивали, и сейчас он на таком высоком уровне, это востребовано не только на нашем континенте,
2: ну, конечно,
1: скажем так,
2: уже,
1: не только в нашем регионе.
2: Мы уже частично об этом говорили, но вот, я могу личное впечатление, кого я видел на улицах, и на сцене, на улицах русских, украинцев, вот очень важно, звучала украинская речь, понимаете, вот когда, вот тоже очень важный момент, они там пытаются изничтожить все, что связано с нашей общей историей. Булгакова, памятники героям Великой Отечественной войны, ну все. Перелицевать православие, из православия сделать какое-то вообще антихристианство, Господи упаси, что там творится, да. Вот они так себя ведут. А мы сохраняем. Одна из ведущих,
1: да,
2: украинка. Украинская речь звучит.
1: Люди
2: выступает Таисия Повали, которая, да, в 93-м году когда-то победила на этом конкурсе. Да? В Москве, вот я бываю часто, мне и нравится гулять и по набережной Тараса Шевченко, по улицам, связанным с Украиной. Там есть Киевский вокзал. Все это сохраняется. Станция метро Киевская. Никто ничего не переименовывает. Так же, как в Минске улицу Леси Украинки. Никому в голову не приходит переносить. Бульвар Тараса Шевченко. Памятник Тараса Шевченко. Все это есть у нас. Понимаете, это тоже пример. И приезжают люди, вот были, я видел, из Латвии, из Литвы, явно из африканских стран, не подходил, не спрашивал, с каких именно. Из Казахстана, послушайте, из Узбекистана, из Кыргызстана, из Южного Кавказа. Ну, самые арабы, я встретил не послов, не только послов. Уже послы рекомендуют гражданам своих стран приезжать на Витебский на Славянский базар. Я думаю, там надо серьезно расширять и гостиничную сеть. Такие были, кстати говоря, пожелания от гостей, я вот слышал. Поэтому, да, Витебск собирает друзей.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема касается, кстати, ну, давайте уже вскользь коснулись, но все-таки проговорим. Напомню, на Саласком базаре в Витебске открылась фотовыставка, приуроченная к юбилею здания Национальной библиотеки. Какие экспонаты представлены, Вадим Францевич? Что уникального?
2: Ну, мы сделали акцент вот на том, что вывезли Витебск, привезли Витебск. Акцент на, знаете, таких фотомоментах. Очень интересно. Отображение наших фотохудожников показали жизнь библиотеки от входа до обзорной площадки и вот залы, и какие-то скрытые моменты. Я волновался, думал, оно в таком монохроме сделано, очень красиво. Я думал, как будет воспринимать зрители, но вижу, подходят, даже фотографируют, показывают, что мы постарались показать библиотеку вроде бы и со знакомых где-то ракурсов, многие же бывали, но с необычных. Mm-hmm. Это и книгохранилище, ну даже залы привычные, вот, где много посетителей, наши галерейно-выставочные комплексы, все равно показать вот взгляд фотохудожника, вот фотография, она сохраняется, взгляд фотохудожника всегда важен, всегда оригинален. И так же, как фотография сохранилась, я убежден, что так и книга сохранится на самом-то деле. И это тоже главный, один из важнейших посылов вот этой выставки. Конечно, мы привезли некоторые экспонаты, как библиотеку наш Ромба Кубак Тайдер, Алмаз Знаний изображают в разных формах, в соломке, папье-маше, там, фанере, я не знаю, там, в стекле. Ну, мы не смогли все экспонаты привезти, они выставлены. Вы можете посмотреть «Кристаллы памяти», выставка в Национальной библиотеке. И то мы даже не все, вот оно не все сохранилось, потому что за все время, пока я видел, из чего только библиотеку не делать. Но вот этот шедевр, он вдохновляет людей. Вдохновляет, я убежден, не только своими формами, еще раз подчеркну. Вдохновляет своим символизмом, способности белорусов построить такое здание. Не просто построить, а наполнить его культурной жизнью. И постоянно мы находим что-то новое. Постоянно мы заряжаем вот идеями творческой энергии наших посетителей, от них подзаряжаемся этой творческой энергией. Вы знаете, и вот от молодых, вот Беларусь живет творчеством. Вот я еще раз подчеркну это слово, вот я чувствую это свободное общение. От самых молодых ребят, которые предлагают там проводить на обзорной площадке диджей-сеты, до тех уже ветеранов, кому мы вручили золотые и серебряные билеты читательские. У нас есть такая форма, мы ее ввели к 20-летию библиотеки, читательский золотой и серебряный билет тем людям, которые там по много десятков лет ходят в библиотеку и ходят, ну, просто вот в году есть люди, которые ходят более 300 раз, посещают библиотеку. И даже еще больше, на самом деле. И у них очень много идей, у них очень много предложений. Наши профессора, которым за 80, вносят вполне рациональные, очень интересные предложения. И мы их слышим. Вот эта обратная связь, взаимодействие белорусов, вот мне нравится это слово церковное, но очень правильное, соработничество, которое у нас есть, это тоже один из кирпичиков нашей государственности.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Сегодня, 17 июля, оканчивается вступительная кампания на общих основаниях в большинстве вузов на бюджетные платные места, там, где нужно пройти внутренние вступительные испытания. Это творческие специальности, специальности в сфере физической культуры и спорта. Как проходит вот эта вступительная кампания, чем она отличается? Ну и, конечно же, ажиотаж мы видим огромный.
2: Но для меня она интересно проходит, потому что я вот уже который год не декан, а знаете, когда декан это твой, как вот уборочная в сельском хозяйстве, так приемка у декана. Я думал, что уже ну, никогда не забуду эти все моменты, что-то уже начинает подзабываться. Так. По-прежнему родители обращаются за какими-то консультациями, я уже смотрю, что-то поменялось. Ну да, действительно, большой ажиотаж на самые разные специальности. И многие специальности уже в первые дни, некоторые там в первые часы практически выполнили план. Это тоже о многом говорит. О востребованности нашего высшего образования. Это очень важно. О востребованности как у белорусов, я все-таки в первую очередь вот именно у белорусов, а там экспорт услуг, то, что к нам приезжает из-за рубежа, это все хорошо, но это на втором месте. Хотя вот мы были в Витебской областной библиотеке, у них одни из самых активных читателей, это как раз иностранные студенты, которые учатся, ну, кстати, витебские вузы очень популярны за рубежом, витебский медицинский очень популярен, витебский машеровский, там очень много учатся иностранных студентов, и они приходят в библиотеку, меня тоже радует. Так вот, значит, молодежь доверяет и верит в наше высшее образование. Оно действительно очень качественно. Поверьте мне, как многолетнему работнику высшей школы, это так. И это та молодежь, которая дальше строит Беларусь. Я вижу, как, вот, общаясь с коллегами, все-таки ж столько лет отработав, сохраняются все эти контакты, дружба сохраняется. Я вижу, как меняется наше высшее образование, как туда внедряются новые технологии, как они думают о тех вызовах, которые стоят перед высшим образованием. Ну, в частности, в написании, вот мы обсуждали буквально, студенческих работ в условиях эпохи искусственного интеллекта, как с этим быть. А мы, я напомню, Национальная библиотека, лидер в проверке на антиплагиат. Вот буквально, находясь в Витебске, мне прислали справку, я читал, как наша система работает, например, выявляя там элементы искусственного интеллекта, что с этим делать. Поэтому вот этими актуальными проблемами живет наша высшая школа. И самое главное, вот я уже вижу, кампания завершается постепенно, мы обеспечиваем справедливость.
1: Да,
2: вот здесь важна справедливость при приеме. Не так, как я когда-то, я помню, когда я-то поступал сам, мне в этом плане никто не помогал, и еле, кстати, потому что поступил. Я когда узнал, что там творилось в середине 90-х годов, какие были коррупционные схемы, я обычный паренек такой, простых родителей, поступал. И еще раз говорю, я как узнал, что творилось тогда 90-е годы, это честь и хвала тем людям, которые разработали вот эту систему. Она немножко видоизменилась. Ну, посмотрим, как итоги этого года, надо будет еще их подвести, она все-таки изменилась в этом году. Но в целом вот эта система ЦТ, как бы ее ни критиковали, как бы там ни обвиняли в какой-то, знаете, такое, может быть, отсутствие творческого подхода, но она устранила главное, она устранила коррупционный подход. И я вам скажу, что она дает свои положительные результаты. Меня могут критиковать, но я это говорю с учетом своего опыта и преподавания доцента, и деканства. Все-таки могу об этом судить.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: В Витебске состоялось грандиозное открытие 35-го славянского базара. Он проходит под девизом «Славянский базар. Легенда». На нынешнем гала-концерте на сцену вышли победители и лауреаты международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» разных лет. На торжественное открытие фестиваля по традиции приехал президент Беларуси. В продолжение темы Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов. Об этом глава государства заявил на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Президент подчеркнул, что искусство так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Министр иностранных дел Максим Рыженков находится с официальным визитом в Мозамбике. В программе переговоры на высшем уровне, встречи в отраслевых министерствах, а также работа с бизнесом. Напомню, ранее Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Зимбабве предложил реализовать трехсторонний проект с Мозамбиком по строительству морского порта. Сегодня завершается вступительная кампания в большинстве вузов на бюджетные места и на платные, там, где необходимо пройти внутренние вступительные испытания. Приемные комиссии в последний день работают до 18:00. Подать документы смогут все абитуриенты, которые до этого времени войдут в университет. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 18, в Минске плюс 19, в Гомеле плюс 17, в Гродно плюс 22, в Бресте 23 тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни». В эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самые важные события. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, в международной повестке чехарда в правительстве Украины. Что происходит? Мы видим, что там куча каких-то назначений, неназначений. Но в целом, как бы, ситуация достаточно такая любопытная.
2: Любопытно, идет грызня, продолжается политический кризис, который они пытались скрыть все это время. Фактически мы наблюдаем провал так называемого плана Федорова. Напомню, что Федоров — это уже бывший министр обороны. План его заключался в следующем, чтобы, невзирая на ситуацию, реальную ситуацию на фронте, на положение дел на фронте, создать некий медийный образ победы, медийный образ некого якобы перелома в войне. К чему это привело? Оно дало какие-то результаты киевскому режиму на самом деле. То есть они сделали ставку на террористические атаки против России, вглубь России, это НПЗ, это Крым, то есть создание невыносимых условий жизни для жителей Крыма. Но это привело к тому, что на фронте ими потеряна Константиновка. Россия имеет преимущество на подавляющем большинстве участков, за исключением там небольшого участка, прилегающего к Днепру на запорожском направлении. И привело к конфликту с сырским главнокомандующим, потому что, вот это, знаете, мы же об этом говорили, что Зеленский и европейские политики пытаются жить в иной реальности. Вот они создают для себя реальность, где они побеждают, рассчитывая на то, что вот эти удары террористические по российским городам, по Крыму, они приведут к некой победе. А этого не происходит. Российские войска продвигаются. Вот эти попытки обмана Федорова, фактически ведь, давайте скажем, одна из главных линий напряжения сейчас — это отставка вот этого Федорова, который вдруг стал популярным, потому что он обманывал общество, а общество хотело обманываться. Ведь они говорят, как же, вот же успешно. Сырский-то видит реальное положение дел. Федоров выступает и говорит, что они убивают. У них же цель такая была, вот, чтобы вы понимали. Убивать на фронте больше русских, чтобы нанимали меньше. Таким образом армия падала. Выступает министр обороны, численность армии падала. Говорит, убиваем русских 35 тысяч. Выступает главком и говорит, а русская армия на фронте выросла до 735 тысяч, достигнув максимума за все время. То есть открыто обвиняет во лжи вот этого министра обороны. А общество, многим в обществе, и политикам, и Зеленскому, и западным спонсорам нравилось жить вот в этом комфорте, в этой теплой ванной якобы успеха. Хотя она такая себе теплая. Россия такие удары наносит в ответ. Как сказал Владимир Путин, абсолютно правильно сказал. Россия наносит просто кратно больше по разрушению удары, чем то, что делает Украина. Ведь они себе иллюзию только создают, что это какой-то глубокий топливный кризис, который там парализует общество. Да, он создает проблемы людям. Да, мы видели очереди. Но российские власти, во-первых, пытаются решать эту проблему. Во-вторых, на самом деле общество-то обозлено против этого киевского режима. Все эти, я вот посмотрю, это медийная атака, так называемая 40-дневная операция Зеленского по принуждению России к миру, как он заявил, она что в себя включает? Мощнейшую пропагандистскую атаку. Вот это одна за другим, которые выдаются новости, там, кризис в окружении Путина, в панике, там все. А оказалось, что это все происходит в Киеве, а не в Москве. И явное свидетельство — отставка правительства. Правильно в Верховной Раде задавали вопросы эти все обезумевшие фашистующие депутаты, но у них какой-то здравый смысл есть, у того же Порошенко. Он говорит, если у вас такое хорошее правительство, если вы ему аплодируете, почему вы его отправляете в отставку? А потому что Зеленский, он же злобный, завистливый деятель. Он же увидел, что вот этот Федоров, эта медийная компания, вроде бы как она идет ему на пользу. Не потому что Зеленскому хочется жить в этой теплой ванне. Нет. Это же отчеты спонсорам. Вот вы потратили 70 миллиардов. А где эти 70 миллиардов? Не смотрите на виллы, которые там где-то появляются. Не смотрите на офшоры. Не слушайте Медичгейт, вот эти все коррупционные скандалы, в которых погряз киевский режим. Вы посмотрите, мы же побеждаем. Посмотрите, как мы бьем middle strike, deep strike. Вот, как горят НПЗ. Это же отчеты за деньги потраченные. Реальные, на самом деле, потрачены гораздо больше денег, чем они показывают. И вот в этом все в этих коррупционных схемах тоже одна из причин этого кризиса. И он отправляет в отставку правительство, потому что, я думаю, одна из основных задач была отправить того же Федорова и утопить вот этот скандал в общей отставке правительства. Премьера отправит, скорее всего, послом в Соединенные Штаты. И тоже очень важный момент. Нынешнее посол Степанишина, в общем, нынешний украинский посол в Соединенных Штатах, она обвиняется, подозревается их антикоррупционным расследованием в определенных причастности к коррупционным схемам. Плюс, как мы знаем, Залужный заявил о том, что он пойдет на выборы в случае их объявления. И тут ведь какой любопытный момент у Зеленского. Насколько мы знаем по утечкам, Зеленский действительно рассчитывал, что при помощи американцев, при помощи европейцев, при помощи вот этого плана Федорова им удастся где-то осенью принудить Россию, ну, пойти на какие-то их условия, начать переговоры. Но в этом случае это означало, и они к этому готовились, офис готовился Зеленского, будут назначены выборы, возможно, поздней осенью этого года. Судя по всему, они к этому готовились. А выборы, это означает, что Зеленский потеряет власть, потому что пошел бы в этом случае Залужный на выборы. Непонятно, как повелся Буданов. Да, он возглавляет офис, вроде как они его обезвредили, но это вовсе не означает, что Буданов не сделает финт ушами и не пойдет в политику более активно. Поэтому Зеленскому невыгодны эти выборы. Он их проиграет, а проиграет будут расследования всего, коррупции, военных преступлений. Он сядет, это в лучшем случае для него. Ему не нужны эти выборы сейчас. Ему надо максимально их оттягивать. И поэтому ему нужно затягивать войну, ему нужно затягивать боевые действия. Ему нужно идти по лестнице эскалации. Вот кто в этом заинтересован.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. Ситуация вокруг Ирана. Если не накаляется, то, по крайней мере, мы видим, что стороны обменятся всевозможными заявлениями. То, что касается ситуации вокруг Ормузского пролива, также то закрывают, то открывают. Вот что происходит, как разобраться?
2: Ну, смотрите, Соединенные Штаты и Израиль проиграли войну. Уже там я видел дискуссии разные, говорят, не, ну знаете, в военном плане, наверное, не проиграли, вот в военном плане проиграли. Они не добились военными средствами тех целей, которые ставят. Более того, понесли болезненные удары по своим штабам, по многим стратегическим объектам, оказались не готовы ко многим вызовам, в частности, к ударам беспилотниками, к применению москитного беспилотного флота, который использовал Иран, к ударам со стороны Хезболлах по Израилю. Мы видели эти кадры, как беспилотники Хезболлах атакуют на оптоволокне, в частности, танки. То есть, когда израильская армия, вот, которую всегда привыкли представлять как такую супермодерновую, одну из лучших армий мира, танки просто стоят в рядок, как уже никто на фронте не ставит, и их один за другим бабахают эти беспилотники. Или когда беспилотники атакуют железный купол. Это военное поражение. Израиль и Соединенных Штатов. Да, первый удар был сильно, так извините меня. И гитлеровцы в 41-м году такой первый удар нанесли по Красной Армии. Помню, что происходило 85 лет назад. И что? И проиграли войну. Вот они проиграли в итоге эту войну. Попытались по Трампу представить, что это все супер-пупер-трупер, там победа какая-то. Грандиозная, очередная, там 10-я, 12-я, непонятно какая. А общество и мировое сообщество не восприняли это как победу. А зафиксировалось мнение, в том числе среди американцев, что это поражение. И Трампу это не нравится. Трамп понял, что представить, вот, дескать, ну, смотрите, все, бензин больше не будет дорожать, это вот все успех, мы снова достигли цели, не получается, не воспринимается. Стали слабевать его позиции внутри республиканской партии. Раскол в МАГА пошел. Поэтому он решил, и он, и его окружение, я думаю, тот же Марко Рубио, решили дипломатическими средствами отыграть это все. Ну и плюс, смотрите, эта сделка, которая воспринимается как проявление слабости США, она ведь рушит карьеру Джей Ди Венса. Потому что Трамп сначала так пошутил, а я смотрю, что так оно и есть. Они говорят, не-не, это все Венс. Венс, который к началу этой войны вообще отношения никакого не имел. Они на него вешают всех собак. Понимаете, какая там ситуация в Белом доме, вокруг Белого дома? И они решили сейчас дипломатическими методами отмотать, добиться от Ирана того, чего они не смогли добиться военными методами. Иран говорит, нет, ребят, подождите, мы так не договаривались. Давайте выполнять то, о чем мы говорили. Американцы, как всегда, юлят. Дескать, это мы подписывали, это не подписывали, тут мы сказали, так не сказали, а об этом мы не говорили. Иран говорит, не-не-не, вот и все. Вы не хотите, пожалуйста, мы готовы идти по пути эскалации, наносить удары, если вы не готовы. И американцы находятся в таком геополитическом тупике. Большая война им не нужна, они выгодно, они ее не хотят по ряду причин. Опять-таки, по дорожанию той же нефти, нефтепродуктов. Идти на замирение с Ираном – это терять свое лицо, открыто признавать поражение. Признавать поражение им не хочется. И они хотят какую-то хотя бы паузу, там 60 дней, еще что-то как-то куда-то перенести, чтобы вот это поражение где-то было признано, потом заочно, знаете, вот неприятную новость разбить на кусочки. Вот они примерно сейчас этим занимаются. А Иран, чувствуя уязвимость США здесь, он гнет свою линию. Правильно делает, потому что он добивается тех результатов, которые он хочет, соблюдая свои национальные интересы.
1: Еще одна тема. Чехия, Венгрия и Румыния урезают военные расходы вопреки курсу на милитаризацию. Вот говорили уже здесь о саммите НАТО, о том, что действительно требуют, скажем так, повысить расходы до 5% от ВВП на оборону. Вот почему некоторые страны идут вразрез с такими решениями?
2: Потому что нет никакой единой Европы. Пока это еще все скрывается. Есть фрагментация Европы, тоже мы об этом говорили. Есть гиперагрессивные, причем это абсолютно противоречит их национальным интересам, ну, они видят их так. Это Польша, Прибалтика, которая... Германия. Германия, кстати, ждет очень плохое будущее, которые делают ставку на милитаризацию. Германия вообще, ну, на самом деле, перед немецким обществом стоят очень серьезные вызовы сейчас, и нужно им охламениться, как говорится. Потому что, смотрите, вот сейчас катастрофа немецкой автомобильной промышленности.
1: Да, просто катастрофа, это точно.
2: То есть, смотрите, в два раза сокращает модельный ряд Volkswagen. Сокращение производства, до 100 тысяч мест рабочих. А это же после попыток нескольких провести оздоровление. Полный проигрыш китайскому автопрому, а это локомотив германской экономики. Локомотив, на котором завязаны очень многие другие отрасли. И им не до милитаризации. Попытка, то, что они говорят, спасти вот эту автомобильную промышленность военными заказами. Какими? Танки что-нибудь или что? А это соответствует нынешним потребностям войны. Поэтому это дает пример отрицательно другим странам. И здравомыслящие политики, они говорят, нет, мы не пойдем по этому пути. И держат удар. Посмотрите, как испанцы держатся. Трамп проклятие шлет, говорит, эти Испания плохая, надо с ней разорвать отношения. А Испания говорит, нет, мы не будем повышать. Понимаете, а потому что интересы самые разные. И попытка искусственно собрать их, согнать в какое-то стойло, которое предпринимает там Макрон, Мерц, некоторые другие. Слушайте, Стармер предпринимал, хотя и Великобритания не член Европейского Союза. Ничего не имеет общего с этим. Поэтому я думаю, результатом этой милитаризации будет, если не развал, ну, я бы не говорил о развале Европейского Союза, будет очень серьезная реформа, возможно, децентрализация Европейского Союза.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sbet.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гиги», 110-й партизанский Вадим Францевич Гигин. Спасибо огромное.
2: Спасибо вам.
1: Вадим Францевич, за емкий разговор. Всем отличного дня, прекрасных выходных. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Он проходит под девизом «Славянский базар – легенда». За эти годы здесь выступили более 18 тысяч артистов. На нынешнем гала-концерте на сцену вышли победители и лауреаты международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» разных лет. На торжественное открытие «Славянского базара» по традиции приехал президент Беларуси. Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию» белорусскому композитору, народному артисту Леониду Захлебному и герою труда Российской Федерации, народному артисту России Александру Зацепину. А гран-при 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» получила белорусская Елизавета Цуприк.
1: Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию», а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена «Славянского базара» из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов. Об этом глава государства заявил на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Президент подчеркнул, что искусство так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве.
1: Артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте бы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело. Радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь. Это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир.
0: Министр иностранных дел Максим Рыженков по 18 июля находится с официальным визитом в Мозамбике. В программе переговоры на высшем уровне, встречи в отраслевых министерствах, а также работа с бизнесом. Напомню, ранее Александр Лукашенко высказался о перспективах сотрудничества Беларуси и Мозамбика. На встрече с председателем Сената Зимбабве глава государства предложил реализовать трехсторонний проект с Мозамбиком по строительству морского порта. Сегодня завершается вступительная кампания в большинстве вузов на бюджетные места и на платные, там, где необходимо пройти внутренние вступительные испытания. Приемные комиссии в последний день работают до 18:00. Подать документы смогут все абитуриенты, которые до этого времени войдут в университет. С завтрашнего дня по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 19, в Бресте и Минске плюс 21, в Гомеле плюс 20, в Гродно 24 тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем и поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Славянский базар – зеркало истории нашей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия Международного фестиваля искусств. В этом году мероприятию исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало, отметил глава государства. Президент вспомнил, как творческие работники в те первые годы очень просили не загубить Славянский базар, чтобы он остался.
1: Я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были взять под крышу.

0: наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве.
1: В продолжении темы президенту Беларуси на церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске преподнесли памятный подарок в связи с юбилеем фестиваля – композицию из 35 васильков. На экране летнего амфитеатра показали хроникальные кадры 1995 года, на которых Александр Лукашенко объявил, что берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств. Принимая подарок накануне, глава государства отметил, что все подарки, которые преподносят президенту, являются достоянием страны.
0: Они не могут быть моими личными подарками, ну, за исключением там личных вещей. Я подумал, оставлю я, наверное, в Витебске этот подарок, а потом подумал, а может быть, повыше его поднять? И принял решение в новом музее истории, нашем национальном музее или во Дворце независимости мы найдем хорошее место, потому что это знаковый момент.
1: Срок ожидания плановых КТ и МРТ в государственных медучреждениях не будет превышать 30 календарных дней. Речь идет о плановой диагностике. В экстренных ситуациях, если есть неотложные медпоказания, обследование проводится вне очереди. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, если срок ожидания планового КТ или МРТ превысит 30 календарных дней, необходимо сообщить о данном факте, воспользовавшись чат-ботом Минздрава. Гендерное тестирование спортсменок в Беларуси планируют проводить с августа. Порядок реализации новых требований Международного олимпийского комитета рассмотрен на заседании медицинской и антидопинговой комиссии Национального олимпийского комитета. Об обязательном введении тестирования было объявлено весной. Участвовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе смогут только девушки, подтвердившие пол с помощью генетического теста. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 20, в Бресте и Гродно плюс 25, в Минске плюс 22, в Гомеле 19 тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня. It's for-

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

по радио. Радио твоего дня.

0: Беларусь будет делать многое для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней и крепкой дружбы стран и народов. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия 35-го международного фестиваля искусств. Обращаясь к зрителям, артистам и организаторам мероприятия, глава государства подчеркнул, что без них не было бы этого праздника.
1: Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы – и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью.
0: Министр иностранных дел Максим Рыженков.

Лавров находится с официальным визитом в Мозамбике. В программе переговоры на высшем уровне, встречи в отраслевых министерствах, а также работа с бизнесом. Напомню, ранее Александр Лукашенко высказался о перспективах сотрудничества Беларуси и Мозамбика. На встрече с председателем Сената Зимбабве глава государства предложил реализовать трехсторонний проект с Мозамбиком по строительству морского порта. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны. В ведомстве отметили, что во исполнении договоренностей, достигнутых 2 июля в Джакарте президентами двух стран, индонезийская сторона ввела безвиз для белорусов, владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее граждане Беларуси были обязаны оформлять визу по прибытии. Впереди теплые выходные, в связи с чем МЧС напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды. Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Специалисты напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных и отведенных для этого местах, не заплывать за буйки и другие ограждения и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,71 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 21, в Бресте плюс 28, в Минске плюс 23, в Гродно 25 тепла. Сегодня днем в Минске ожидается плюс 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, для чего белорусские ученые разгадывают генетический код человека, можно ли предупредить развитие глаукомы и как удержать вес после похудения, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусские ученые создали ДНК-тест, оценивающий риск репродуктивных потерь. Это методика, основанная на анализе 26 генов, мутации которых напрямую сказываются на репродуктивном здоровье женщины. Теперь у врачей появился новый инструмент, который позволяет заглянуть в саму суть проблемы – генетический код человека. Ключевое преимущество в том, что это переход от простой констатации проблемы к прогнозированию рисков и выбору верной тактики лечения. Расширение панели с 14 до 26 генов дает врачам полную клиническую картину, позволяя оперативнее принимать решения и существенно повысить вероятность успешного вынашивания. Новая разработка – это часть масштабной работы белорусских генетиков, которые, к слову, уже выдали порядка 30 тысяч генетических паспортов. Никотинамид или витамин В3 может существенно снизить риск развития глаукомы у людей с повышенным внутриглазным давлением. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные почти 3000 пациентов. Исследователи сравнили 2920 человек с повышенным внутриглазным давлением, которое считается одним из главных факторов риска глаукомы. Половина участников принимала никотинамид, а остальные нет. За почти 4 года наблюдения глаукома развилась у 3,5% принимавших витамин В3 против 9% в группе сравнения. Это соответствует снижению риска примерно на 66%. Ученые объясняют возможный эффект тем, что витамин В3 помогает восполнять запасы кофермента НАД, уровень которого с возрастом снижается.

0: Времени приема пищи до 8 часов в день помогает сохранить результаты похудения как минимум на год после окончания диеты. К такому выводу пришли испанские ученые. В исследовании приняли участие 99 взрослых с избыточным весом или ожирением. На протяжении 12 недель все они придерживались средиземноморской диеты, но часть участников дополнительно использовала интервальное голодание по схеме 16 на 8. То есть пищу можно было принимать только в течение 8 часов в сутки. При этом одни ели с 9 утра до 5 вечера, другие с 13.00 до 9 вечера, а третьи самостоятельно выбирали удобное 8-часовое окно. Затем ученые оценили их состояние через год после завершения программы. Оказалось, что люди, практиковавшие интервальное голодание, смогли сохранить значительно большую потерю веса по сравнению с теми, кто придерживался обычного режима питания. При этом время приема пищи не имело принципиального значения. И раннее, и позднее окно оказались одинаково эффективными, однако у тех, кто ел раньше в течение дня, лучше сохранялось снижение жировой массы. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля. Для жителей и гостей города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха, сказал глава государства.
1: Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» Елизавете Цуприк. Белоруска набрала максимальное количество баллов по результатам двух конкурсных дней. В первый день юная исполнительница спела песню из мультфильма «Волшебник страны Оз». Во второй день она вышла на сцену с композицией «Мой дом», которую специально для нее написал композитор Валерий Шмат. В сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Сегодня завершается вступительная кампания в большинстве вузов на бюджетные места. Приемная

Комиссии в последний день работают до 18:00. Подать документы смогут все абитуриенты, которые до этого времени войдут в университет. С завтрашнего дня по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа. Белорусская железная дорога сегодня проводит акцию по безопасности на переездах. Участники рейдов проведут разъяснительную работу с водителями, распространят информационные памятки, а также проверят соблюдение скоростного режима и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. Особое внимание уделят переездам с интенсивным движением транспорта. И о погоде. Сейчас в Витебске, Гомеле и Могилеве +22, в Бресте +29, в Минске +23, в Гродно 26 тепла. Сегодня днем в Минске ожидается +25-27, в Витебске и Могилеве +23-25, в Гомеле +24-26, в Бресте +29-31, в Гродно 27-29 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей. Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов заявил, что уровень жизни в Беларуси сегодня один из самых высоких за всю историю страны.
2: Если мы посмотрим на Россию, то там допустили какой-то жуткий перекос в сторону Москвы, которая по образу жизни, по уровню жизни, качеству жизни резко отличается от Замкадия, как они называют.
3: Так.
2: Это большая политическая проблема, если допускается подобный перекос. Подобный перекос есть во многих странах. У нас стараются не допустить. И у нас удалось не допустить слишком большой дифференциации между регионами и Минском. Поэтому, в принципе, у нас даже неизвестна эта проблема всерьез. А это значит, и внутриполитическая ситуация в Беларуси, она не несет в себе внутренних мин. Потому что если допускается перекос, например, столица очень развита, а региона нет, дальше начинаются обиды. А там, где внутренние обиды, то это означает, что в регионах начинают расти какие-то внутренние идеологии, которые являются их местным региональным вариантом радикальной оппозиционности существующей власти. Вот у нас, обратите внимание, не образовалось сегодня, во всяком случае, мы даже не знаем, проблемы Запада и Востока Беларуси. А на Украине Запад и Восток, видите, до чего у них дошло. Это тоже одно из проявлений того, что у них было допущено то, что столица не воспринималась до конца как столица, и регионы дальше начинали чувствовать каждый по своей логике недовольство существующим слоем и развивать что-то там свое. Мало где в мире есть у каких-то стран продовольственная безопасность. Например, большинство, я думаю, стран на планете нуждаются в импорте разного рода удобрений. Вот это и есть наша ниша на планете, калийные удобрения. Да. Это серьезная вещь. Вот. Или, например, Африка, которая не может, в общем-то, себя прокормить без внешних вливаний, часто даже без прямых поставок субсидированных продуктов. Например, вот взять Египет перед их цветной революцией 20-летней примерно давности. Ее спусковым крючком выступило то, что был сбой в поставках дешевого зерна из Украины, кстати. Вот, из этого зерна делались дешевые хлебопродукты для нищих районов Каира. И они перестали быть дешевыми, оно в конце концов взорвалось большими событиями, едва не приведшими к гражданской войне. Поэтому продовольственная безопасность – это базис независимости и суверенитета любой страны. И так как у нас она есть, то это значит и степень уязвимости Беларуси для давления извне, она меньше, чем было бы, если бы у нас не было продовольственной безопасности.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов заявил, что уважение к культуре других стран – ключ к выходу на новые рынки.
2: Так как мы живем в экстремальной ситуации, то поэтому для нас необходимо находить очень быстрые решения, которые позволят нашей экономике не рухнуть. Это значит, надо закрепляться в гораздо большем объеме на новых рынках или даже на старых в большем объеме. А это значит, надо, чтобы нас срочно пустили. Везде ниши заняты.
3: Так.
2: И чтобы прийти большими объемами товаров, например, куда-то, надо, чтобы кого-то подвинули и кто-то подвинул.
3: Конкуренция, да?
2: Да. А какой может быть аргумент? С нашей стороны, небольшого государства, аргумент в основном может быть культурным. Ну, например, я не раз наблюдал и в последней Азии, и в Африке, когда пытались зайти туда, люди не придавая значения местным культурным особенностям. Ну ладно, где-то этикет местный будет нарушен, они промолчат. Но есть же еще и интересы. Например, и Африке, ну, в Центральной Азии не совсем так, но есть элементы похожести. Там есть разные группировки, тем более региональные, которые по-разному относятся к России и к нам, соответственно. Если начнете приходить туда просто так, не учитывая их вот эти традиционно сложившиеся отношения,
3: да,
2: то можете так нарваться, что не дай бог. Например, немало сил в той же Центральной Азии, подспудных, скрытых сил, которые вовсе не в восторге от белорусской государственной символики и от позитивной памяти о советском периоде. Скажем, там немало сил, скрытых в основном, но влиятельных, которые выступают с радикальных исламистских позиций. Мы привыкли видеть критику нашей государственной символики и идеологии с позицией такого европейско-ориентированного диссидентства, что ли. А там мы можем столкнуться гораздо чаще с критикой наших реалий с точки зрения исламского радикализма. И для того, чтобы проломить сопротивление подобных сил, надо на кого-то там опереться. То есть на силы светские, для которых мы как раз близки. Но для того, чтобы разобраться в этом всем, надо разбираться в их культуре. А просто так придешь, вот купите наш товар, он дешевле, чем у конкурента, это не сработает.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов заявил, что славянский базар в Витебске – это белорусский культурный импульс.
2: Мы славяне, мы хотим или не хотим, вольно или невольно, мы продвигаем свою культуру, а она славянская. Почему именно у нас такой фестиваль? Я думаю, это следствие своего рода стечения обстоятельств. Каких обстоятельств? Раньше был очень мощный фестиваль в Сопоте, в Польше, который, в общем-то, играл эту функцию в советское время. Но сегодня это отсечено. Mm-hmm. Были еще несколько мощных фестивалей в разных странах из сферы влияния Советского Союза. Они ушли. Где-то должен был возникнуть фестиваль. Mm-hmm. Это одна предпосылка главная. Другая предпосылка. Понимаете, есть такая особенность, что каждый мегаполис, он является источником не только экономических импульсов вовне, но и культурных. Минск сегодня – это третий на планете по величине, по численности населения, мегаполис русской или русскоязычной культуры. Mm-hmm. И, конечно, он породит свои культурные импульсы. То, что одним из проявлений вот этой белорусской культурной импульсивности mm-hmm. явился именно Витебский фестиваль, ну, просто разместили его в Витебске. Но раз у нас есть такой крупный мегаполис, как Минск, он будет порождать большие импульсы в области культуры. И музыкальный фестиваль – это естественный один из таких импульсов.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля. Глава государства подчеркнул: «Славянский базар – как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира». Отмечу, что в 2000 году «Славянский базар» в Витебске поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. Всего за время проведения фестиваля в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Отделение посольства России планируется открыть в Гомеле. Об этом шла речь на встрече председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко с советником-посланником посольства Российской Федерации в Беларуси Владимиром Ваньке. Иван Крупко отметил, что Россия для Гомельской области – основной партнер в самых разных сферах. Так, товарооборот с регионами этой страны во внешнем обороте области составляет более 80%. В Россию свою продукцию поставляют порядка 500 гомельских предприятий. В лидерах по объему экспортных закупок товаров – Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Брянская, Орловская, Челябинская области. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны. По исполнении договоренностей, достигнутых 2 июля этого года в Джакарте президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Индонезии Прабово Субианто, индонезийская сторона с июля 2026 года ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан Республики Беларусь, владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее беларусы были обязаны оформлять визу по прибытии, говорится в заявлении. Со своей стороны Беларусь последовательно проводит политику открытости, подчеркнули в МИД. Безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен еще в 2017 году, и в настоящий момент они также могут находиться на территории Беларуси без виз до 30 дней. Свыше 200 тысяч человек умерли в период с 2022 по 2025 год от жары в европейском регионе Всемирной

организации здравоохранения. Об этом сообщил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге. По его словам, за последние два десятилетия смертность, связанная с жарой, выросла на 30%. Клюге также отметил, что недавно представленные ВОЗ данные о том, что этим летом в регионе зафиксировано более 10 тысяч случаев избыточной смертности от рекордной жары, относятся всего лишь к 5 странам региона. Европейский – один из 6 регионов ВОЗ. Он объединяет свыше 50 государств. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 29, в Гродно плюс 27, в Гомеле и Могилеве плюс 22, в Витебске 21 выше 0, в Минске 24 градуса тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше 0, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов пояснил, почему автопром Германии проигрывает Китаю.
2: Около 30 лет после распада Советского Союза ЕС развивался под воздействием тех позитивных факторов, которые упали. А ядром экономики ЕС является Германия. Каких факторов? Дешевого сырья из России, дешевого сырья из Африки и региона Персидского залива и низких военных расходов. Сегодня все эти три фактора
3: закончились, да, скажем
2: да.
3: так.
2: Поэтому, естественно, на экономику Германии, как ядра европейской экономики, накладывается новая нагрузка. И она, конечно, будет ослаблять конкурентоспособность всей немецкой экономики, по крайней мере, глобальную конкурентоспособность, и в том числе ее автопрома. Но я бы не ожидал, что там все рухнет. Потому что тот жирок, который Европа накопила и за 30 лет, и за предыдущие эпохи колониальной экспансии, начиная, да. этот жирок у них большой. И пока речь идет только о сюжетах, о предпосылках к падению конкурентоспособности, но не о коллапсе Европы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен пылесос Dyson V10 Optic. Яндекс запустил умный датчик присутствия, и Microsoft показала Project Solara. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Dyson представила новую версию беспроводного пылесоса V10 Optic. Устройство комплектуется несколькими насадками, включая мягкую оптическую щетку, антизапутывающуюся роликовую щетку для шерсти и щелевую насадку. Главным обновлением стала система фильтрации. Пылесос оснащен фильтром для всего корпуса, который должен обеспечить эффективность очистки до 99,5% и способен улавливать частицы размером до 0,1 микрона. Также добавлена зеленая подсветка, помогающая визуально выявлять пыль на поверхности. Модель развивает мощность всасывания до 170 Вт и обеспечивает до 60 минут автономной работы от встроенного аккумулятора. Яндекс расширил экосистему устройств для умного дома, представив новый датчик присутствия. Как пояснили в компании, в отличие от стандартных сенсоров движения, новинка способна определять не только активность, но и местонахождение людей в помещении, что позволяет создавать более сложные и гибкие сценарии автоматизации. В основе устройства лежит радарный сенсор миллиметрового диапазона. Он сканирует пространство, анализируя отражение волн, что дает возможность фиксировать присутствие человека, даже если он находится в неподвижном состоянии, например, читает или смотрит телевизор. Датчик способен отслеживать до 3 различных зон в одной комнате. Устройство можно разместить на стене, потолке или столе. Угол обзора составляет 120 градусов, а дальность действия до 8 метров. Microsoft представила Project Solara — новую программную платформу для устройств, ориентированных на работу с ИИ-агентами. В компании называют ее операционной системой нового поколения, созданной специально для так называемых агентских устройств, где главным способом взаимодействия становятся не приложения, а интеллектуальные помощники. В Microsoft считают, что переход от приложений к агентам откроет путь к появлению множества новых категорий устройств, от носимой электроники до специализированных решений для медицины, торговли, промышленности и других сфер. Пока проект находится на ранней стадии развития, однако компания уже запустила внутреннее тестирование и готовит пилотные программы с корпоративными партнерами. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы у

Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Passion of the Groove.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» белорусской Елизавете Цуприк. Она набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней. В первый день юная исполнительница спела песню «Over the Rainbow» из мультфильма «Волшебник страны Оз». Во второй конкурсный день она вышла на сцену с композицией «Мой дом», которую специально для нее написал композитор Валерий Шмат в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Елизавета Цуприк впечатлила членов жюри мощным вокалом. В оба дня все судьи дали ей максимальное количество баллов. Парламент России завершил ратификацию белорусско-российского межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Документ одобрен сегодня Верхней палатой Советом Федерации. Госдума России ратифицировала данное соглашение 7 июля. Оно было подписано в Москве 19 декабря 2025 года. Белорусская сторона завершила все ратификационные процедуры по соглашению в мае текущего года. В Беларуси скорректирована оплата труда работников бюджетных организаций сферы деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 7 июля текущего года номер 56, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Внесены изменения в постановление ведомства от 19 июня 2019 года номер 36. Стимулирующая выплата, надбавка за специфику ветеринарной деятельности возросла со 155% до 200% от оклада. Данная надбавка имеет адресную направленность и устанавливается для ветеринарных работников бюджетных организаций, независимо от их ведомственной подчиненности. Почти 70% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается. Об этом сообщают литовские СМИ. 68% респондентов считают, что в последнее время ситуация в стране развивается в худшую сторону. 27% участников опроса придерживаются противоположного мнения. Пессимизм преобладает среди людей старше 50 лет, пенсионеров, безработных, нацменьшинств – 79%. Опрос проводился с 19 по 30 июня методом личного интервью. В нем приняли участие 1010 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 29, в Гродно плюс 27, в Гомеле и Могилеве плюс 22, в Витебске 21 выше 0, в Минске 24 градуса тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс

27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, для чего белорусские ученые разгадывают генетический код человека, можно ли предупредить развитие глаукомы и как удержать вес после похудения, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусские ученые создали ДНК-тест, оценивающий риск репродуктивных потерь. Это методика, основанная на анализе 26 генов, мутации которых напрямую сказываются на репродуктивном здоровье женщины. Теперь у врачей появился новый инструмент, который позволяет заглянуть в саму суть проблемы – генетический код человека. Ключевое преимущество в том, что это переход от простой констатации проблемы к прогнозированию рисков и выбору верной тактики лечения. Расширение панели с 14 до 26 генов дает врачам полную клиническую картину, позволяя оперативнее принимать решения и существенно повысить вероятность успешного вынашивания. Новая разработка – это часть масштабной работы белорусских генетиков, которые, к слову, уже выдали порядка 30 тысяч генетических паспортов. Никотинамид или витамин В3 может существенно снизить риск развития глаукомы у людей с повышенным внутриглазным давлением. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные почти 3000 пациентов. Исследователи сравнили 2920 человек с повышенным внутриглазным давлением, которое считается одним из главных факторов риска глаукомы. Половина участников принимала никотинамид, а остальные нет. За почти 4 года наблюдения глаукома развилась у 3,5% принимавших витамин В3 против 9% в группе сравнения. Это соответствует снижению риска примерно на 66%. Ученые объясняют возможный эффект тем, что витамин В3 помогает восполнять запасы кофермента НАД, уровень которого с возрастом снижается. Это может улучшать энергетический обмен в клетках сетчатки и зрительного нерва, делая их менее уязвимыми к повреждениям. Ограничение времени приема пищи до 8 часов в день помогает сохранить результаты похудения как минимум на год после окончания диеты. К такому выводу пришли испанские ученые. В исследовании приняли участие 99 взрослых с избыточным весом или ожирением. На протяжении 12 недель все они придерживались средиземноморской диеты, но часть участников дополнительно использовала интервальное голодание по схеме 16/8. То есть пищу можно было принимать только в течение 8 часов в сутки. При этом одни ели с 9 утра до 5 вечера, другие с 13:00 до 9 вечера, а третьи самостоятельно выбирали удобное 8-часовое окно. Затем ученые оценили их состояние через год после завершения программы. Оказалось, что люди, практиковавшие интервальное голодание, смогли сохранить значительно большую потерю веса по сравнению с теми, кто придерживался обычного режима питания. При этом время приема пищи не имело принципиального значения, и раннее, и позднее окно оказались одинаково эффективными. Однако у тех, кто ел раньше, в течение дня лучше сохранялось снижение жировой массы. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио. No,

Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы творческим деятелям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России. Соответствующие премии были присуждены в феврале нынешнего года на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Премия присуждена главному дирижеру Национального президентского оркестра Республики Беларусь Виталию Кульбакову за создание концертных программ, способствующих укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества Беларуси и России. От Российской Федерации премией удостоены авторский коллектив в составе Любови Подлесновой и Надежды Бабенко за выставку «Бессмертие подвига» к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Авторский коллектив в составе Владимира Малышева, Ирины Зерновой, Нины Кочеляевой и Дианы Кобленковой за проект «Кинообразование. Совместные образовательные проекты государств-участников СНГ». В Беларуси сегодня завершается вступительная кампания в большинстве вузов на бюджетные места и на платные, там, где необходимо пройти внутренние вступительные испытания. Приемные комиссии в последний день работают до 18:00. Подать документы смогут все абитуриенты, которые до этого времени войдут в университет. С завтрашнего дня по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа. Белорусский государственный университет будет развивать сотрудничество с ведущими вузами Бразилии. БГУ посетила делегация посольства Бразилии, возглавил ее посол этой страны в Беларуси Жулио Сезар Фонтес Ларанжейра. Ключевой темой встречи стала перспектива сотрудничества с ведущими вузами Бразилии. Наиболее активно с посольством Бразилии взаимодействует факультет международных отношений БГУ. С 2000 года на кафедре романо-германских языков ведется преподавание португальского языка, а также имеется оборудованный кабинет и тематическая аудитория, оформленные при поддержке посольства. Шестой выставочный сезон на Кургане Славы продолжится 18-19 июля, сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. Гостей будут встречать Слуцкий, Мядельский, Столбцовский и Стародорожский районы. В программе интерактивные выставки, спортивно-туристические площадки и дегустация продукции предприятий. А создавать настроение будут творческие коллективы регионов. Провести время на Кургане Славы можно всей семьей. Время работы с 11 до 16:00. Возможны изменения в связи с погодными условиями. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 30, в Гродно плюс 29, в Гомеле, Могилеве и Витебске 23 выше 0, в Минске 26 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше 0, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. Представлен пылесос Dyson V10 Optic. Яндекс запустил умный датчик присутствия, и Microsoft показала Project Solara. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Dyson представила новую версию беспроводного пылесоса V10 Optic. Устройство комплектуется несколькими насадками, включая мягкую оптическую щетку, антизапутывающуюся роликовую щетку для шерсти и щелевую насадку. Главным обновлением стала система фильтрации. Пылесос оснащен фильтром для всего корпуса, который должен обеспечить эффективность очистки до 99,5% и способен улавливать частицы размером до 0,1 микрона. Также добавлена зеленая подсветка, помогающая визуально выявлять пыль на поверхности. Модель развивает мощность всасывания до 170 Вт и обеспечивает до 60 минут автономной работы от встроенного аккумулятора. Яндекс расширил экосистему устройств для умного дома, представив новый датчик присутствия. Как пояснили в компании, в отличие от стандартных сенсоров движения, новинка способна определять не только активность, но и местонахождение людей в помещении, что позволяет создавать более сложные и гибкие сценарии автоматизации. В основе устройства лежит радарный сенсор миллиметрового диапазона. Он сканирует пространство, анализируя отражение волн, что дает возможность фиксировать присутствие человека, даже если он находится в неподвижном состоянии, например, читает или смотрит телевизор. Датчик способен отслеживать до 3 различных зон в одной комнате. Устройство можно разместить на стене, потолке или столе. Угол обзора составляет 120 градусов, а дальность действия до 8 метров. Microsoft представила Project Solara — новую программную платформу для устройств, ориентированных на работу с ИИ-агентами. В компании называют ее операционной системой нового поколения, созданной специально для так называемых агентских устройств, где главным способом взаимодействия становятся не приложения, а интеллектуальные помощники. В Microsoft считают, что переход от приложений к агентам откроет путь к появлению множества новых категорий устройств, от носимой электроники до специализированных решений для медицины, торговли, промышленности и других сфер. Пока проект находится на ранней стадии развития, однако компания уже запустила внутреннее тестирование и готовит пилотные программы с корпоративными партнерами. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Госавтоинспекция объявила неделю массовых проверок автобусов. Минский аэропорт предупредил водителей. Парковки почти заполнены. И на Витебщине включили новые камеры средней скорости. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. По 22 июля госавтоинспекция проводит по всей Беларуси комплекс мероприятий, которые направлены на выявление нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами категории М3, работающими на городских и пригородных маршрутах. Особое внимание инспекторы уделяют техническому состоянию автобусов, а также соблюдению водителями требований правил дорожного движения. В частности, выявляют факты эксплуатации неисправного транспорта, нарушения правил маневрирования, обгона скоростного режима и проезда на запрещающий сигнал светофора. Для контроля задействованы возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. На Витебщине включили новые камеры средней скорости. В Шумилинском и Полоцком районах начали работу сразу два новых участка контроля средней скорости. Они расположены на автодороге Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. Первый участок протяженностью 20 километров находится с 63 по 83 километр трассы. Второй длиной 10 километров с 83 по 93 километр. Система контролирует соблюдение скоростного режима. Для легковых авто, мотоциклов и автобусов максимальная разрешенная скорость составляет 90 км в час, для грузовых авто – 70. Национальный аэропорт Минск предупредил пассажиров о нехватке свободных мест на платных парковках. Из-за сезонного увеличения числа пассажиров спрос на парковочные места значительно вырос. В результате свободных мест на стоянках осталось немного, а в часы пик, когда приходится основная часть прилетов и вылетов, они могут и полностью отсутствовать. В связи с этим пассажиров просят учитывать ситуацию при планировании поездки и по возможности отказаться от личного авто в пользу общественного транспорта или такси. В аэропорту также принесли извинения за возможные неудобства и поблагодарили пассажиров за понимание. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22.00.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Информация, которой можно доверять.
3: Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Министр иностранных дел Максим Рыженков посещает с официальным визитом Мозамбик. Делегация Беларуси приняла участие в заседании руководителей погранслужб ШОС в Исламабаде. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси. Дни союзного государства и молодежный праздник стартовали в фестивальном Витебске.
0: Что происходит?
1: 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске набирает обороты. После открытия форума, которое состоялось накануне вечером, по традиции стартуют Дни союзного государства. Программа посвящена знаковым датам в истории союзного государства и стала ярким воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов. Ключевое мероприятие – гала-концерт «Юбилейный календарь союзного государства». Также в программе джазовый фестиваль на площадке возле памятника Пушкину и вечернее рок-шоу «Матрешки» в концертном зале «Витебск». Днем на площади Победы состоялось открытие Дней молодежи, которые традиционно проходят на Славянском базаре. На новой площадке фестиваля «Зеленой сцене», которая располагается у реки Витьба рядом с мостом «Тысячелетие Витебска», а также на площадке у памятника Пушкину, выступают самодеятельные артисты, приехавшие на 12-й фест уличного искусства «На семи ветрах». Разнообразная выставочная программа. В ратуше презентовали выставку «Балканская хроника» в объективе и проект «Многоликая Россия». В концертном зале Витебска желающие смогли побывать на открытии проекта «Славянская рапсодия» Российского национального музея музыки. В художественном музее открылась экспозиция Татьяны Сельвинской «Диалог с Малевичем», которую представляет Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцева из Московской области. Показ спектаклей для маленьких зрителей в кукольном квартале организовали Мурманский и Пензенский областные театры кукол. В ночь на 18 июля в 1:30 в летнем амфитеатре начнется концерт «Золотой хит».
0: Точка отсчета.
1: Фанфары торжественного открытия юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» со сцены летнего амфитеатра в Витебске прозвучали накануне вечером. Он проходит под девизом «Славянский базар. Легенда». За эти годы здесь выступили более 18 тысяч артистов. На нынешнем гала-концерте на сцену вышли исполнители, навсегда вписавшие свои имена в историю василькового фестиваля, победители и лауреаты международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск разных лет». На торжественное открытие «Славянского базара» по традиции приехал президент Беларуси.
2: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. Период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов.

0: вопросов политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
1: Всего за время проведения фестиваля в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира, отметил Александр Лукашенко.
0: Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные «Славянского базара» звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. В дни «Славянского базара» к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья и друзья навсегда. Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы «Славянского базара», без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы «Славянский базар» оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена «Славянского базара» из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
1: Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию» белорусскому композитору, народному артисту Леониду Захлевному и герою труда Российской Федерации, народному артисту России Александру Зацепину. А гран-при 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» получила белоруска Елизавета Цуприк. Во время церемонии открытия президенту преподнесли памятный подарок в связи с юбилеем фестиваля – композицию из 35 васильков. На экране летнего амфитеатра показали хроникальные кадры 1995 года, на которых Александр Лукашенко объявил, что берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств.
0: Все подарки по закону, которые преподносят президенту, являются достоянием страны. Они не могут быть моими личными подарками, ну, за исключением там личных вещей. Я подумал, оставлю я, наверное, в Витебске этот подарок, а потом подумал, а может быть, повыше его поднять, и принял решение. В новом музее истории, нашем национальном музее или во Дворце независимости, мы найдем хорошее место, потому что это знаковый момент.
1: Президент вспомнил, как творческие работники в те первые годы очень просили не загубить «Славянский базар», чтобы он остался.
0: Я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас кажут, притул, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир.
1: По сложившейся традиции, официальный старт фестивальному марафону дал грандиозный гала-концерт на сцене летнего амфитеатра. Зрителей ожидал поистине звездный вечер. На сцене встретились мэтры эстрады, прославленные творческие коллективы и юные дарования, чтобы подарить публике незабываемую атмосферу музыки, дружбы и вдохновения. Лирические и веселые музыкальные композиции зрителям подарили лауреаты международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» разных лет. Яркой увертюрой гала-концерта стал проникновенный пролог «Легенда трех славянских народов», во время которого царила атмосфера единства, а его талисманом выступил Василек, символ фестиваля. Завершающим аккордом традиционно стала песня «Все цветы июля» в исполнении народного артиста Беларуси Леонида Захлевного и всех участников гала-концерта. Затем фестивальное небо Витебска озарил яркий фейерверк.
2: Мнение эксперта.
1: В юбилейном славянском базаре в Витебске принимают участие представители 52 стран. Это говорит о том, что фестиваль, достигший такого высокого уровня, востребован не только на нашем континенте. Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гегин объяснил, почему славянский базар с каждым годом набирает популярность.
3: Там очень много было посвящено истории фестиваля. И вывели на экран выступление президента в 95 году. Когда он взял под патронаж свой проведение славянского базара. Ведь это очень важный переломный момент. Тогда, в 90-е годы, когда казалось, что вот все рушится. Ну, славянский базар нужен, не нужен. Да не про то, что такое. Давайте вспомним 95-й год. Это что вообще? Это почти разруха, хаос, падение ВВП, безработица, забастовки шахтеров, забастовки Минского метрополитена, какая-то безумная борьба там этих БНФовцев, интриги вокруг Беларуси. Ну, казалось, куда там? Какой славянский базар? А президент делает ставку на культуру. Президент понимает, что культура – это символ, это основа государственности. И вы знаете, вот мы открывали в Витебской областной библиотеке в рамках славянского базара выставку, посвященную 20-летию нового здания библиотеки. И вот очень правильно сами люди проводят параллели. Как вот вот в строй здания Национальной библиотеки в 2006 году, это прям знаковое событие, и даже в Витебске подходили, вспоминали, вот посмотрели фильм ОНТ и говорили об этом людям. Так вот, это событие знаковое, а еще более чем за 10 лет до того Славянский базар. Знаете, вот такие вот точки важные, очень важные точки, этапы нашей государственности. Патронаж президента над Славянским базаром и расцвет этого конкурса, ну, фестиваль, там даже дело не только в конкурсе, такое золотые годы Славянского базара. Вот строй библиотеки, спортивных объектов. Вот это же все этапы нашей суверенной истории. Этапы того, что мы, белорусы, доказывали, мы можем, мы способны, мы достойны. Посмотрите, какую страну на самом деле построили, что все приезжают и восхищаются. Это действительно так, и не только из России, из разных стран. И посыл президента людям, доброй воли, я бы сказал, что, ребята, посмотрите, вот Беларусь, это же не просто наше достояние. Это образец того, как, сохраняя мир, как прислушиваясь к людям, как давая свободу творчеству, чтобы там про нашу страну не говорили. Да, Беларусь — это свободная страна. Вот выйдите на улицы Витебска, Минска, посмотрите, Беларусь — это реально свободная страна. Страна свободы, страна демократии. Потому что мы выбираем нашего президента, мы отстаиваем свой выбор, мы формируем Всебелорусское народное собрание, формируем наши органы власти сами, для себя, как мы этого хотим. Вот это в основе. И все это дает такие плоды, как Славянский базар, как наши достижения. Благодаря миру. Это послание. Вот наша чистая, аккуратная, спокойная, мирная, безопасная Беларусь. Еще раз говорю, это послание всему миру. Ну, делайте, ребята, вот так же.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-радио.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин заявил, что США находится в геополитическом тупике из-за конфликта с Ираном.
3: Соединенные Штаты и Израиль проиграли войну. Уже там я увидел дискуссии разные. Говорят, не, ну знаете, в военном плане, наверное, не проиграли. Вот в военном плане проиграли. Они не добились военными средствами тех целей, которые ставили. Более того, понесли болезненные удары по своим штабам, по многим стратегическим объектам. Оказались не готовы ко многим вызовам, в частности, к ударам беспилотниками, к москитного беспилотного флота, который использовал Иран, к ударам со стороны Хезболлах по Израилю. Мы видели эти кадры, как беспилотники Хезболлах атакуют на оптоволокне, в частности, танки. То есть, когда израильская армия, вот, которую всегда привыкли представлять как такую супермодерновую, одну из лучших армий мира, танки просто стоят в рядок, как уже никто на фронте не ставит. И их один за другим бабахают эти беспилотники. Или когда беспилотники атакуют железный купол. Это военное поражение. Израиль и Соединенных Штатов. Да, первый удар был сильный, так извините меня. И гитлеровцы в 41-м году такой первый удар нанесли по Красной Армии. Помню, что происходило 85 лет назад. И что? И проиграли войну. Вот они проиграли в итоге эту войну. Трамп представит, что это все супер-пупер-трупер, там победа какая-то. Грандиозная, очередная, там, 10-я, 12-я, непонятно какая. А общество и мировое сообщество не восприняли это как победу. А зафиксировалось мнение, в том числе среди американцев, что это поражение. И Трампу это не нравится. Трамп понял, что представить, вот, дескать, ну, смотрите, все, бензин больше не будет дорожать, это вот все успех, мы снова достигли цели, не получается, не воспринимается. Стали слабевать его позиции внутри республиканской партии. Раскол в МАГА пошел. Поэтому он решил, и он, и его окружение, я думаю, тот же Марко Рубио, решили дипломатическими средствами отыграть это все. Ну и плюс, смотрите, эта сделка, которая воспринимается как проявление слабости США, она ведь рушит карьеру Джей Венса. Потому что Трамп сначала так пошутил, а я смотрю, что так оно и есть. Они говорят, не-не, это все Венс. Венс, который к началу этой войны вообще отношения никакого не имел. Они на него вешают всех собак. Понимаете, какая там ситуация в Белом доме, вокруг Белого дома? И они решили сейчас дипломатическими методами отмотать, добиться от Ирана того, чего они не смогли добиться военными методами. Иран говорит, нет, ребят, подождите, мы так не договаривались. Давайте выполнять то, о чем мы говорили. Американцы, как всегда, юлят. Дескать, это мы подписывали, это не подписывали, тут мы сказали, так не сказали, а об этом мы не говорили. Иран говорит, не-не-не, вот и все. Вы не хотите, пожалуйста, мы готовы идти по пути эскалации, наносить удары, если вы не готовы. И американцы находятся в таком геополитическом тупике. Большая война им не нужна, они выгодны, они ее не хотят по ряду причин. Опять-таки, по дорожанию той же нефти, нефтепродуктов. Идти на замирение с Ираном, это терять свое лицо, открыто признавать поражение. Признавать поражение им не хочется. И они хотят какую-то хотя бы паузу, там 60 дней, еще что-то, как-то, куда-то перенести, чтобы вот это поражение где-то было признано, потом заочно, знаете, вот неприятную новость разбить на кусочки. Вот они примерно сейчас этим занимаются. А Иран, чувствуя уязвимость США здесь, он гнет свою линию. Правильно делает, потому что он добивается тех результатов, которые он хочет, соблюдая свои национальные интересы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Децентрализация ЕС. Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин предположил, к чему может привести милитаризация Европы.
2: Нет никакой единой Европы. Пока это еще все скрывается. Есть фрагментация Европы. Тоже мы об этом говорили. Есть гиперагрессивные, причем это абсолютно противоречит их национальным интересам, ну, они видят их так. Это Польша, Прибалтика, которая... Германия. Германия, кстати, ждет очень плохое будущее, которая делает ставку на милитаризацию. Германия вообще, ну, на самом деле, перед немецким обществом стоят очень серьезные вызовы сейчас. Потому что, смотрите, вот сейчас катастрофа немецкой автомобильной промышленности.
1: Да.
2: В два раза сокращает модельный ряд Volkswagen. Сокращение производства до 100 тысяч мест рабочих. А это же после попыток нескольких провести оздоровление. Полный проигрыш китайскому автопрому, а это локомотив германской экономики. Локомотив, на котором завязаны очень многие другие отрасли. И им не до милитаризации. Попытка, то, что они говорят, спасти вот эту автомобильную промышленность военными заказами. Какими? Танки что-нибудь или что?
1: Mm-hmm.
2: А это соответствует нынешним потребностям войны. Поэтому это дает пример отрицательно другим странам. И здравомыслящие политики, они говорят, нет, мы не пойдем по этому пути. И держат удар. Посмотрите, как испанцы держатся. Трамп проклятие шлет, говорит, эти Испания плохая, надо с ней разорвать отношения. А Испания говорит, нет, мы не будем повышать. Понимаете, а потому что интересы самые разные. И попытка искусственно собрать их, согнать в какое-то стойло, которое предпринимают там Макрон, Мерц, некоторые другие. Слушайте, Стармер предпринимал, хотя и Великобритания не член Европейского Союза. Ничего не имеет общего с этим. Поэтому я думаю, результатом этой милитаризации будет, если не развал, ну, я бы не говорил о развале Европейского Союза, будет очень серьезная реформа, возможно, децентрализация Европейского Союза.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил две специальные награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Впервые в истории фестиваля этой награды удостоились сразу два деятеля. Одним из лауреатов стал герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин, который в этом году отметил столетие. Всенародное признание и любовь он получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах, в том числе известных комедиях Леонида Гайдая. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный. Их два именных василька появились на аллее лауреатов специальной наградой в преддверии гала-концерта «Открытие фестиваля» в Витебске. Белорусская делегация приняла участие в 12-м заседании руководителей пограничных служб компетентных органов государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Заседание прошло под председательством Пакистана. В нем приняли участие руководители и представители пограничных служб компетентных органов Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС. Белорусскую делегацию возглавил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов. Участники заседания обменялись информацией об обстановке на государственной границе государств-членов ШОС, а также тенденциях и прогнозах ее развития. Объявлен конкурс на соискание премии СНГ 2027 года за достижения в области качества продукции и услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Госстандарта. Претендентами на соискание премии могут быть организации, производящие продукцию и оказывающие услуги при условии выхода в финал на первом национальном этапе конкурса, подтверждения должного качества продукции и услуг в течение не менее 2 лет, предшествующих проведению конкурса, а также осуществление экспорта продукции и услуг как минимум в 1 государство СНГ. Заявки и материалы для участия в конкурсе на соискание премии представляются организаторам до 20 октября. БЖД сегодня проводит акцию по безопасности на переездах. Участники рейдов проводят разъяснительную работу с водителями, распространяют информационные памятки, а также проверяют соблюдение скоростного режима и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. Особое внимание уделяется переездам с интенсивным движением транспорта. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 31, в Гродно плюс 29, в Гомеле и Могилеве плюс 24, в Витебске 23 выше 0, в Минске 26 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше 0, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет снова, говорю в эфире Альфа-Радио, всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. Два часа жарких, классных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но, конечно же, начинаем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Церемония включения в зал славы рок-н-ролла 2026 года рискует подарить одну из самых неловких и одновременно самых забавных встреч в истории британской музыки. В число новых лауреатов вошли и Фил Коллинз, и Оазис. Это означает, что бывший фронтмен Genesis может оказаться за одним столом с Ноэлом Галлахером, который во времена расцвета брит-попа сделал Коллинза олицетворением всего, против чего якобы боролась его группа. Коллинз рассказал, что всех новых участников зала славы пригласили на специальный обед перед церемонией. По его словам, мероприятие обещает стать особенно интересным, потому что наверняка он там столкнется с Оазис. История конфликта уходит корнями в молодость Нойла. В документальном фильме однажды он даже заявлял, что Оазис должны вытеснить из хит-парадов старое музыкальное поколение, отдельно упоминая Фила Коллинза и Стинга. Тогда же он назвал Коллинза антихристом музыки и в своей фирменной манере пошутил, что мечтает увидеть его отрубленную голову в холодильнике. Даже после того, как Оазис сами превратили в суперзвезд, Нойл продолжал нападать музыканта. Коллинз в долгу не остался. В одном из интервью он назвал участие Оазис грубыми и неприятными людьми, которые значительно переоценивают собственный талант. Однако спустя десятилетия музыкант, похоже, относится к старой вражде уже с гораздо большей иронией. Теперь у него даже есть собственная теория. Ну а Коллинз предполагает, что Галлахера мог напугать концерт Genesis в 80-х, особенно исполнение мрачной композиции «Мама» с его зловещим смехом. Сам Ноуэлл пока никак не отреагировал. Впрочем, отношения Оазис с залом славы рок-н-ролла всегда были не менее противоречивыми. Ранее Лиам Галлахер назвал организацию бессмысленной, оскорблял ее участников и даже попросил поклонников не голосовать за группу. Но после официального включения Оазис он неожиданно сменил тон, поблагодарил фанатов и заявил, что мечтал об этом еще с детства. Обменяются ли Ноэл и Фил рукопожатием, новыми колкостями или просто сделают вид, что не заметили друг друга, пока неизвестно. Но похоже, что самой интригующей встречей Оазис в этот вечер вовсе станет не та, что произойдет на сцене. Вот такие вот новости из мира шоу-бизнеса. С ними, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатки хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер. Претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20 место Time Won't Wait, Filatov and Keras. Filatov and Keras продолжает заниматься творчеством. Коллектив выпускает новые композиции, выступает на концертах, делится фото и анонсами в официальном сообществе во ВКонтакте. Ну а главным хитом 23 года до сих пор в исполнении Евгения Попова является композиция «Мимо меня». В начале 24 года коллектив выпустил трек «Это все не помню я». Кстати, тогда же был выпущен официальный гимн игр «Брикс» в Казани. Песню «Чемпион 1» Filatov and Keras исполнили вместе с альбом «Лещенко». Яркие, талантливые музыканты на 20-й строчке. Filatov and Keras, Time Won't Wait. 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция «In the Dark» — Purple Disco Machine на горизонте. В 2020 году Purple Disco Machine выпускает официальный ремикс на песню «Don't Start Now» Дуа Липы. Эта работа подтверждает его талант, креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Тина Пионтек продолжает радовать своих поклонников новыми треками и удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль, сочетающий элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. 19-я строчка — «In the Dark» Purple Disco Machine.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я позиция. Spotify, Ava Max на горизонте. Блондинка с ярким макияжем, озорными хвостиками, смелыми нарядами ворвалась в индустрию популярной музыки. Дерзкая и запоминающаяся, она самоуверенно заявила о том, что за ее кукольной внешностью скрывается истинный бунтарский дух. Таков ли сценический образ талантливой исполнительницы, или это истинное олицетворение того, что происходит в ее душе, как говорится, поживем увидим. Ну а пока Ava Max, новое лицо возрождения танцевальной поп-музыки с композицией Spot a Fake на 16-й строчке.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spot a fake. Ava

0: альфа-хит.
1: 15-я позиция «Heart Over Mind» Alan Walker и «Daya». 21 марта 2019 года на официальном канале музыканта выложили видео на свежий трек «On My Way», который был записан Сабриной Карпентер. Как и пристало клипом Уокера, количество просмотров за считанное месяц стало исчисляться сотни миллионов. И именно тогда Алан запускает собственный мерч. И поклонники могут до сих пор приобрести в онлайн-магазине одежду с логотипом музыканта. В ассортименте среди футболок, худи и бейсболок представлена черная маска, которая стала чертой фирменного стиля Уокера. На публике он традиционно появляется с наполовину прикрытым лицом и в капюшоне. «Heart Over Mind» Алан Уокер и «Daya». 15-е место.
0: 15-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху-Чи-Мин.
0: 14-е место.

0: хитов недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. В свое время Майли Сайрус решила попробовать себя в драматичном образе. Она отправилась на пробы для фильма «Последняя песня», рассчитанного на более взрослую аудиторию. Изначально создатели сомневались, что кумир подростков справится с ролью. Но девушка сумела сыграть убедительно и вызвать эмоции у зрителей. В 2012 году фильмографию звезды пополнили сразу несколько проектов. Мелодрама «Лето», «Одноклассники», «Любовь», где она исполнила главную роль, была признана коммерческим провалом и собрала только отрицательные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Немного успешнее оказались съемки в комедии «Агент под прикрытием», где героиня актрисы снова ведет двойную жизнь. Также она появилась в эпизодах сериала «Два с половиной человека». Ну а ярким образом артистки стала популярная певица Эшли О из культовой драмы «Черное зеркало». Эпизод поднимает такую тему шоу-бизнеса, как стремление угнаться за идеалом. Роль оказалась как никогда близка Майли, поэтому неудивительно, что ее участие вызвало одобрение. «Flowers» от Майли Сайрус. 12-е место.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад. Это Альфа-хит-парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка альфа-хит-парада. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Популярность музыканта начала нарастать в 2013 году благодаря его ремиксам различных хитов. Однако серьезный успех пришел после того, как диджей обработал песню Waves нидерландского рэпера. Сингл был выпущен в начале февраля 2014 года в США и Европе, мгновенно стал хитом и возглавил чарты многих европейских стран, включая Германию, Великобританию и Швецию. Позже, в ноябре, Робин выпустил альтернативный ремикс, который дополнил вокалы американского рэпера и певца Криса Брауна. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. 11-е место альфа-хит-парада на этой неделе.
0: 11-е место.

экранировании Витебский международный фестиваль искусств. Принимая подарок, Александр Лукашенко отметил, что все подарки, которые преподносят президенту, являются достоянием страны и не могут быть его личными. Мигранты из Узбекистана, трудоустроенные в Беларуси, полюбят страну и белорусский народ. Уверенность в этом выразила председатель Совета Республики Наталья Качанова в комментарии журналистам после посещения производственного коммунального унитарного предприятия «Биомехзавод бытовых вторресурсов» в Новополоцке. Спикер посчитала своим долгом посетить предприятие, где работают граждане Узбекистана. Она напомнила, что президентом Беларуси Александром Лукашенко была поставлена задача обеспечить трудовым мигрантам достойные условия труда и проживания. На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» 18-19 июля пройдет матчевая встреча по легкой атлетике среди молодежных команд союзного государства. Участие в соревнованиях примут лучшие молодые спортсмены Беларуси и России, которые определят призеров в двух возрастных категориях – среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет. В младшей группе будут разыграны 40 комплектов наград, в старшей – 28. Соревнования в субботу стартуют на стадионе «Динамо» в 9 утра и продлятся до 7 вечера. 19 июля борьба на дорожках и в секторах развернется с 9.00 до 15.00. Прямые трансляции турнира доступны в эфире телеканала «Беларусь-5». 10-й международный фестиваль «Брест Джипфест» сегодня открыли большим автопробегом. Фестиваль проходит в Брестском районе 17-19 июля. Основная площадка расположена у агрогородка Муховец, где в течение 3 дней проходят соревнования, показательные заезды, семейные активности и концертные программы. Фестиваль организован при поддержке брестских областного, городского и районного исполнительных комитетов. Участие принимают около 100 экипажей из разных регионов Беларуси и России. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 31, в Гродно плюс 29, в Гомеле и Могилеве плюс 24, в Витебске 23 выше 0, в Минске 26 градусов тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше 0, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременно дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: терпит. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
1: Это Альфа-хит-парад.
2: Десятая строчка Альфа-хит-парада готова прозвучать буквально через несколько мгновений. Это композиция Overdrive от Offenbach.
1: Десятое место.

0: с Вадимом Шепелевым.
1: Восьмая позиция The Weeknd от Леони. Леони – это 29-летняя немецкая певица и автор песен. Получила всемирную известность благодаря хитам Faded Love и, конечно же, многим другим. В 24-м году стала соавтором и исполнительницей официального гимна чемпионата Европы по футболу. Ну и уже успела выпустить в 25-м году успешный альбом Old School Love. The Weeknd от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

0: Оффенбах – это электронный дуэт из Франции. Участники группы Дориан Ло и Цезарь де Ромель познакомились они в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем дип-хаус заболели в 2014. Оффенбах называют одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. Их видео набирает тысячи просмотров. На счету у дуэта ремиксы на многих известных исполнителей. Ну а после выпуска собственных треков они начали сотрудничать с Робином Шульцем и Тиесто. В 2016 году представили трек «Be Mine», который занял сразу же высокие места во многих европейских чартах, а также за считанные дни попал в Billboard Dance. В 2018 году Оффенбах выпускает новый хит «Paradise» и, можно сказать, возносится на мировой музыкальный олимп. Седьмое место «Over You» от Оффенбах.
1: Седьмое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

Хит-парад. Четвертая позиция «I Like The Way You Kiss Me» Артемас. В 2016 году молодой певец выпускает под своим псевдонимом Артемас композицию, которую он сам впоследствии назвал очень плохой рок-песней. Тем не менее, ее активно крутили по местному радио. Пандемия, которая пагубно сказалась на развлекательной индустрии, для самого музыканта стала шансом отточить мастерство и поработать над материалом, ни на что не отвлекаясь. Он целыми днями не выходил из спальни домашней студии звукозаписи и к ноябрю 2020 года добился первого успеха благодаря своему синглу. Мультиинструменталист, самоучка, усердно трудился весь следующий год и выпустил 5 песен. Одна из них, «Санни», попала в известный плейлист на весь мир на Spotify. «Я не могу в это поверить, я этого не ожидал, но ощущение действительно хорошее», — тогда говорил об этом результате музыкант. И вот очередная работа «I Like The Way You Kiss Me» Артемас. Четвертое место.

0: Европа Хит Парад.
1: Третья строчка. Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Alan Walker – норвежский музыкант, работает в стилях электрохаус и прогрессив хаус. Популярность пришла к нему после сингла Faded в 2015 году, который занял верхние строчки в чартах многих стран. Композиция набрала более миллиарда просмотров на YouTube и вошла в топ самых лучших видео, по мнению пользователей. Ну а летом 2016 года выходит его очередной трек, следом за ним сингл Alone, который тогда сразу же посмотрели более 200 миллионов человек. Яркий, талантливый музыкант. На третьей строчке. Dancing in Love, Alan Walker and me.
0: Третье место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели.
1: Первая строчка. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: В детстве Ширан не был похож на других, выделялся яркой рыжей шевелюрой и неловкостью. Потребовались годы, чтобы осознать то, что он считал недостатками, на самом деле преимуществом. Спасением от одиночества для парня стала музыка. Она же помогла приобрести друзей и справиться с заиканием. Эду было 9 лет, когда отец подарил ему диск с хитами Эминема. Юный музыкант заучил треки наизусть, а затем начал работать над своим вокалом. Спустя 2 года он уже писал песни. К 16 годам Эд Ширан точно знал, чем хочет заниматься в жизни. Он бросил школу, переехал в Лондон, где жил у двоюродного брата. Там играл на небольших площадках, а позднее стал гитарным техником у известной местной группы. Во время концертов они позволяли талантливому парню выступать на разогреве. Вскоре Эд записал несколько мини-альбомов, после чего, собрав все небольшие сбережения, отправился в Лос-Анджелес. Он продолжал выступать в барах и клубах и однажды обратил на себя внимание Джейми Фокса. Тот взял молодое дарование под крыло, поселил у себя в доме, где Ширан обзавелся полезными знакомствами. Вот такая вот история успеха. Лови мегахит в эфире от этого исполнителя через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного, улетного настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Александр Лукашенко.
1: Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. Период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные Славянского базара звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. В дни Славянского базара к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья и друзья навсегда. Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена, но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров, тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным.
0: За 35 лет проведения Славянского базара в фестивале приняли участие представители 85 стран мира. В 2000 году форум искусств поставил рекорд, собрав представителей всех славянских народов. Фестиваль уже давно перерос формат обычного песенного конкурса. Сегодня Витебск по праву называют культурной столицей, которая объединяет континенты. Фестиваль доказывает, что для искусства и дружбы не существует границ, политических разногласий и расстояний. Дни молодежи на Славянском базаре также насыщены разноплановыми мероприятиями. Фестивальная программа дает новому поколению простор для самовыражения. Десятки имиджевых проектов презентовали участники пленарного заседания «Время молодежи Содружества». Среди основных направлений – популяризация традиционных семейных ценностей, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание, рассказала председатель молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси Алина Редькова.
2: Мы проводим встречи с молодыми адвокатами, где каждый молодой человек в рамках площадки «Молодежь вправе» может получить бесплатную юридическую помощь. Реализуем региональные молодежные женские форумы, где наши девушки могут проявить себя не только как лидеры общественного мнения, но и молодые будущие мамы. Также совместно с синодальным отделом по делам молодежи мы с молодыми людьми обсуждаем вопрос семьи, вопрос религии, почему нужно создавать семьи.
0: В распоряжении молодежи сегодня ключевые

0: площадки Славянского базара. Центральный спортивный комплекс в эту ночь раскачают ритмы лета. Молодых и активных приглашают на квесты, кинопоказы и встречи без галстуков, а также сплавы на сабордах. К слову, такая активность впервые в фестивальной программе.
1: Картина дня.
0: Переговоры на высшем уровне, встречи в отраслевых министерствах, а также работа с бизнесом. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эти дни впервые посещает Мозамбик с рабочим визитом. Сегодня министр посетил площадь Героев Мозамбика, где возложил венок в память о борьбе народов Африки с колониализмом. В церемонии возложения участвовали государственный секретарь по иностранным делам и делам мозамбикцев за рубежом, а также министр сельского хозяйства, окружающей среды и рыболовства, временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Мозамбика. Напомню, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах сотрудничества Беларуси и этой южноафриканской страны. На встрече с председателем Сената Зимбабве глава государства предложил реализовать трехсторонний проект с Мозамбиком по строительству морского порта. Развитие общего правового пространства Содружества требует эффективной реализации уже принятых международных обязательств, отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. Эксперты обсудили международно-правовые вопросы развития интеграционных процессов. Страны Содружества нуждаются в прочном юридическом фундаменте, способном защитить их интересы в условиях внешнего давления. Особый акцент был сделан на опыте Беларуси, которая традиционно выступает инициатором многих интеграционных процессов, отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.
2: Мы очень активно работаем в Межпарламентской ассамблее СНГ через унификацию и сближение законодательств наших стран. Все-таки в основе всех видов деятельности и направлений находится законодательство. Да, мы разрабатываем модельные законы. И вот за последние годы, в частности, функционирования парламентской ассамблеи СНГ, мы разработали и приняли более 700 модельных законов по различным направлениям деятельности. И вторая задача наша – это имплементация вот этих модельных законов в национальное законодательство.
0: Белорусская делегация приняла участие в 12-м заседании руководителей пограничных служб компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде. Заседание прошло под председательством Пакистана. В нем приняли участие руководители и представители пограничных служб компетентных органов Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета РАЦШОС. Белорусскую делегацию возглавил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов. Участники заседания обменялись информацией об обстановке на государственной границе государств-членов ШОС, а также о тенденциях и прогнозах ее развития. Стороны также одобрили план работы группы экспертов на следующий год и обсудили предложения о месте и сроках проведения очередного заседания руководителей пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС. В Шанхае начала работу Всемирная конференция по искусственному интеллекту. Белорусскую делегацию возглавляет министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Это уникальная площадка для обмена опытом в области развития искусственного интеллекта. Запланировано более 140 тематических форумов, которые объединят почти 1500 участников. Среди гостей – генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, главы правительства и руководители министерств разных стран. С программной речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Накануне конференции была учреждена Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта. В составе учредителей почти 30 государств, в том числе и Беларусь. Согласно подписанному документу, структура станет независимой межправительственной международной организацией со штаб-квартирой в Шанхае. Организация будет отстаивать цели устава ООН, будет привержена широким консультациям и совместному вкладу для общего блага, а также будет придерживаться подхода, ориентированного на человека. Сама цель создания такой структуры предельно ясна – содействие международному сотрудничеству и глобальному управлению в области искусственного интеллекта. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси, владельцев общегражданских паспортов, которые путешествуют с туристическими целями. Такое решение стало результатом договоренностей, достигнутых 2 июля этого года в Джакарте президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой Индонезии Прабово Субианто. Почти 9 лет назад, в 2017 году, для граждан Индонезии был введен безвизовый режим на нашей территории, напомнил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Воронков.
3: Со своей стороны, Беларусь последовательно проводит политику открытости. Безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен еще в 2017 году. И в настоящий момент индонезийские граждане также могут находиться на территории нашей страны без виз до 30 дней. Решение Джакарты – это практический шаг по реализации внешнеполитического курса главы белорусского государства, направленного на укрепление двусторонних отношений, расширение гуманитарных, деловых и туристических контактов между народами Беларуси и Индонезии.
0: Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что белорусы не просто присматриваются к Индонезии. Многие уже открыли для себя эту страну как перспективное направление. Более того, в планах сторон запуск прямого авиарейса, что сделает взаимные поездки доступнее.
1: Картина дня.
0: Франция после 30-летнего перерыва возобновит производство боеприпасов малого калибра стандарта НАТО. Об этом сообщила Минобороны страны. Начало производства запланировано на 2029 год. Выпускать будут 75 миллионов боеприпасов в год. Предприятие разместится в коммуне Клерье на юго-востоке Франции. Производство подобных средств поражения было остановлено в 1999-м и многие годы считалось экономически нецелесообразным. Решение возобновить производство, как сообщила Минобороны, направлена на удовлетворение потребностей армии в обучении и на обеспечение потенциала для ведения конфликта высокой интенсивности. Федеральное агентство по труду Германии обнародовало данные о критическом дефиците рабочей силы. За последнее десятилетие число работающих граждан сократилось на 4 миллиона человек. Власти экстренно восполнили нехватку кадров за счет мигрантов и беженцев. Иностранцы обеспечили почти половину прироста занятости, особенно заметно увеличение в дефицитных сферах производства и услуг. Доля зарубежных специалистов увеличилась вдвое и достигла 14%. Госдолг Латвии достиг рекордных показателей, увеличившись в 25 раз с 2000 года. Тогда, еще до того, как Латвия стала членом ЕС, ее долг в 800 миллионов евро оказался небольшим, поскольку составлял всего 12,4% ВВП. За 10 лет он вырос более чем в 10 раз, и в 2025 госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро. Самый быстрый рост произошел в годы потрясений во время финансового кризиса и в период пандемии. COVID. Согласно макроэкономическому прогнозу Минфина, к 2030 году госдолг страны вырастет до 30,4 миллиарда евро. Это примерно на 10 миллиардов больше, чем в минувшем году. Такое увеличение обусловлено тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% ВВП. И единственным способом достичь этой цели остается увеличение госдолга, потому что в предвыборной атмосфере политики вряд ли решатся на такие меры, как повышение налогов, ставок и введение новых налогов, которые также могли бы обеспечить дополнительное увеличение финансирования национальной обороны. Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по темпам падения промышленного производства. По данным Евростата, в мае отрасль потеряла 3% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Хуже ситуация только в Ирландии и Болгарии. Аналитики связывают спад с утратой экономических связей Таллина с восточными партнерами. Странам Евросоюза и Великобритании грозит продовольственный кризис. Аномальная жара нанесла сокрушительный удар по сбору урожая. По прогнозам, количество зерна сократится более чем на 23 миллиона тонн. В странах ЕС выгорело свыше 120 тысяч гектаров площадей, причем почти 40% приходится на Испанию. Там огнем уничтожены оливковые рощи, виноградники и миндальные сады. Аналогичная картина и в Греции. Тем временем в Германии аграрии недосчитаются 6% урожая, а во Франции сбор кукурузы может стать самым низким за последние 20 лет. От жары и возгораний страдают поля Австрии, Польши и Венгрии. Польские аграрии жалуются, что высокие температуры буквально сварили зерно, снизив его вес и качество. Эксперты оценивают финансовые потери европейской экономики в 5 миллиардов евро ежедневно.
1: Картина дня.
0: В Беларуси определены способы удаленной идентификации клиентов криптобанков. Советом министров и Национальным банком подписано постановление, устанавливающее порядок проведения криптобанками идентификации клиентов на удаленной основе. В положении определяются способы и особенности удаленной идентификации, условия биометрической идентификации, обеспечивающие проверку подлинности документа, удостоверяющего личности и присутствие человека, а также обязательность соблюдения требований законодательства по защите информации, в том числе персональных данных. Если коротко, принятое постановление позволит криптобанкам проводить удаленную идентификацию клиентов с высокой степенью надежности, что создаст условия для качественного обслуживания клиентов и откроет данный сегмент рынка финансовых услуг для нерезидентов парка высоких технологий. Условия для работы, хорошего заработка и комфортного проживания трудовых мигрантов сегодня в центре внимания Натальи Качановой. По словам спикера, проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана в Беларуси нет. Жители дружественного государства прибыли в Беларусь по договоренности между лидерами двух стран Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым. В Беларуси трудоустроили более 200 граждан Узбекистана. Например, в Новополоцке 10 граждан Узбекистана получили работу на региональном комплексе по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это современное предприятие, обеспечивающее полный цикл от сбора и сортировки до безопасного захоронения.
4: Вопросов у них нет. Я пообещала, что мы сделаем все для того, чтобы у них и дальше не было вопросов. Но для этого, конечно, мы должны быть информированы. Ну, люди должны понимать, конечно, работать надо. Для того, чтобы заработать зарплату и деньги, конечно, надо работать. Но они понимают. Ментально мы очень схожи. Это трудолюбивый народ. Мы очень хорошо знаем. Мы хорошо дружим с этой страной. У нас выстроились очень великолепные просто отношения.
0: Иностранные специалисты трудоустроены на предприятии в организации Витебской области, преимущественно в сфере АПК. Внутренний валовой продукт Беларуси в январе-июне этого года вырос на 1,5%, сообщили в Национальном статистическом комитете. Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 149,6 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню первого полугодия минувшего года. Индекс дефлятор ВВП в первом полугодии 2026 по отношению к аналогичному периоду минувшего года составил 113,3%. К слову, Евразийский фонд стабилизации и развития снизил прогноз инфляции в Беларуси до 4,8%. Об этом говорится в летнем выпуске регионального экономического обзора этого года, в котором обновлены оценки развития экономик стран региона на 2026-2028 годы. Кроме того, в обзоре представлены обновленные прогнозы для России, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана, а также анализ инвестиционной активности, денежно-кредитной и бюджетной политики внешнего сектора и ключевых макроэкономических рисков в регионе. Замедление экономической активности в начале этого года было преимущественно обусловлено разовыми непрогнозируемыми факторами. В Беларуси связано главным образом с ухудшением внешней конъюнктуры. Основным драйвером экономического роста продолжает оставаться внутренний спрос. Инвестиционная активность сохраняется высокой практически во всех странах региона. Медианная зарплата белорусов в мае этого года составила без малого 2315 рублей. Ее считают дважды в год. С момента последних ноябрьских подсчетов она увеличилась на 233 рубля. Напомню, считают медианную зарплату не так, как среднюю по стране. Среднюю зарплату рассчитывают при помощи простого сложения всех заработанных в экономике денег и делят на количество работающих граждан. Медианная зарплата – это середина зарплатного списка, показатель заработка больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек. Напомню, средняя зарплата у белорусов в мае этого года составила 3003,5 рубля. Белорусские университеты выходят на финальный этап вступительной кампании. Прием документов на бюджет в большинстве вузов сегодня завершен. Далее в течение недели абитуриенты пройдут внутренние вступительные испытания, а 27 июля завершится зачисление на бюджет. Платная форма остается открытой дольше. Документы принимают до 1 августа. Зачисление завершится 3 числа. Всего 46 вузов нашей страны готовы принять чуть более 49 тысяч абитуриентов. 33 тысячи 1100 на бюджет, остальные на платное обучение. В этом году в университетах ждут новое поколение будущих специалистов, инженеров, педагогов, медиков и аграриев. Это ключевые направления, на которые делается ставка при формировании кадровой политики страны. Отмечу, для отдельных категорий абитуриентов предусмотрены особые сроки. Речь о будущих курсантах силовых ведомств, выпускниках профильных классов и Национального детского технопарка, а также о поступающих на сельскохозяйственные специальности. Аграрии Беларуси убрали 10% площадей зерновых и зернобобовых. Без учета кукурузы, гречихи и проса намолочено 884 тысячи тонн нового урожая. Средняя урожайность составляет 42,7 центнера с гектара, что выше аналогичного периода прошлого года. Причем по всем областям. Больше всего убрано хлеборобами столичного региона – 234 тысячи тонн хлеба. А зимового рапса на зерно намолотили 156 тысяч тонн. Теребление льна идет темпами, которые в два раза превышают прошлогодние. Уже освоено 29% полей. Также идет второй укос трав. Уже обработано более половины площадей от плана. Белпочта возобновила прием посылок с товарами в Соединенные Штаты Америки. Однако правила отправки теперь другие. Из-за изменения американского законодательства товарные вложения, независимо от их стоимости, облагаются обязательной таможенной пошлиной. Это касается абсолютно всех стран мира. Чтобы наладить процесс, белорусский оператор заключил соглашение с международной компанией. Она и будет перечислять сборы напрямую в службу таможенного и пограничного контроля США, рассказала гендиректор предприятия «Белпочта» Светлана Юркевич.
5: С августа 2025 года организована была работа во взаимодействии с таможенными службами США. Заключен договор с компанией соответствующей, которая интегрируется с таможенной службой и производит начисление и уплату таможенных пошлин. Вот с 1 июля заключен успешно договор и открыт обмен. Сами градации пересмотрены. Если сегодня подарок, это не взимается пошлина до $100, если это коммерческое отправление, юридические лица, если отправляют, то это вот с 24 июля будет $2500. Все остальное начисляется пошлина.
0: Перед визитом на почту необходимо скачать бесплатное приложение и подробно описать посылку прямо внутри сервиса. После этого система выдаст уникальный QR-код. Отмечу, пошаговую инструкцию Белпочта уже опубликовала на своем сайте. Марафон зеленых и трудовых инициатив стартовал в Минской области. Торжественный запуск масштабной экологической акции дали в Червине. Молодежные отряды совместно со специалистами ЖКХ приступили к благоустройству придомовых территорий центрального региона. В планах установка новых скамеек для зон отдыха, арт-объектов, высадка зеленых насаждений, подсыпка грунта и другие работы по созданию комфортной среды для жителей. Подробности рассказала заместитель генерального директора ЖКХ Минской области Людмила Шмар.
6: В первую очередь территории мы рассматривали в рамках обращений граждан, заявок, которые к нам поступают в службе 115. То есть выбирали те зоны, которые требуют более пристального внимания, чтобы как можно больше территории Минской области привести в порядок в летний период.
0: Трудовой марафон продлится до конца августа. За этот период планируется охватить около сотни локаций. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: болит припев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-Радіо. Прогноз погоди.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28, в Ушинаре, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Алфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Министр иностранных дел Максим Рыженков посещает с официальным визитом Мозамбик. Делегация Беларуси приняла участие в заседании руководителей погранслужб ШОС в Исламабаде. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси. Дни союзного государства и молодежный праздник стартовали в фестивальном Витебске.
0: Что происходит?
1: 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске набирает обороты. После открытия форума, которое состоялось накануне вечером, по традиции стартуют Дни союзного государства. Программа посвящена знаковым датам в истории союзного государства и стала ярким воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов. Ключевое мероприятие – гала-концерт «Юбилейный календарь союзного государства». Также в программе джазовый фестиваль на площадке возле памятника Пушкину и вечернее рок-шоу «Матрешки» в концертном зале «Витебск». Днем на площади Победы состоялось открытие Дней молодежи, которые традиционно проходят на Славянском базаре. На новой площадке фестиваля «Зеленой сцене», которая располагается у реки Витьба рядом с

0: проповедник Абрамцева из Московской области. Показ спектаклей для маленьких зрителей в кукольном квартале организовали Мурманский и Пензенский областные театры кукол. В ночь на 18 июля в 1:30 в летнем амфитеатре начнется концерт «Золотой хит».
1: Точка отсчета.
0: Фанфары торжественного открытия юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» со сцены летнего амфитеатра в Витебске прозвучали накануне вечером. Он проходит под девизом «Славянский базар. Легенда». За эти годы здесь выступили более 18 тысяч артистов. На нынешнем гала-концерте на сцену вышли исполнители, навсегда вписавшие свои имена в историю василькового фестиваля, победители и лауреаты международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск разных лет». На торжественное открытие «Славянского базара» по традиции приехал президент Беларуси.
2: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. Период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
0: Всего за время проведения фестиваля в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира, отметил Александр Лукашенко.
2: Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные «Славянского базара» звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. Дни «Славянского базара» к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья и друзья навсегда. Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы «Славянского базара», без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы «Славянский базар» оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена «Славянского базара» из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить

0: 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым.
1: Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию» белорусскому композитору, народному артисту Леониду Захлевному и герою труда Российской Федерации, народному артисту России Александру Зацепину. А гран-при 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» получила белоруска Елизавета Цуприк. Во время церемонии открытия президенту преподнесли памятный подарок в связи с юбилеем фестиваля – композицию из 35 васильков. На экране летнего амфитеатра показали хроникальные кадры 1995 года, на которых Александр Лукашенко объявил, что берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств.
0: Все подарки по закону, которые преподносит президенту, являются достоянием страны. Они не могут быть моими личными подарками, ну, за исключением там личных вещей. Я подумал, ну, оставлю я, наверное, в Витебске этот подарок, а потом подумал, а может быть, повыше его поднять, и принял решение в новом музее истории, нашем национальном музее или во Дворце независимости мы найдем хорошее место, потому что это знаковый момент.
1: Президент вспомнил, как творческие работники в те первые годы очень просили не загубить Славянский базар, чтобы он остался.
0: Я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте бы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир.
1: По сложившейся традиции, официальный старт фестивальному марафону дал грандиозный гала-концерт на сцене летнего амфитеатра. Зрителей ожидал поистине звездный вечер. На сцене встретились мэтры эстрады, прославленные творческие коллективы и юные дарования, чтобы подарить публике незабываемую атмосферу музыки, дружбы и вдохновения. Лирические и веселые музыкальные композиции зрителям подарили лауреаты международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» разных лет. Яркой увертюрой гала-концерта стал проникновенный пролог «Легенда трех славянских народов», во время которого царила атмосфера единства, а его талисманом выступил Василек, символ фестиваля. Завершающим аккордом традиционно стала песня «Все цветы июля» в исполнении народного артиста Беларуси Леонида Захлевного и всех участников гала-концерта. Затем фестивальное небо Витебска озарил яркий фейерверк.
2: Мнение эксперта.
1: В юбилейном Славянском базаре в Витебске принимают участие представители 52 стран. Это говорит о том, что фестиваль, достигший такого высокого уровня, востребован не только на нашем континенте. Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гегин объяснил, почему Славянский базар с каждым годом набирает популярность.
3: Там очень много было посвящено истории фестиваля. И вывели на экран выступление президента в 95-м году, когда он взял под патронаж свой проведение Славянского базара. Ведь это очень важный переломный момент. Тогда, в 90-е годы, когда казалось, что вот все рушится. Ну, Славянский базар нужен, не нужен. Да не про то, что такое. Давайте вспомним 95-й год. Это что вообще? Это Почти разруха, хаос, падение ВВП, безработица, забастовки шахтеров, забастовки Минского метрополитена, какая-то безумная борьба там этих БНФовцев, интриги вокруг Беларуси. Ну, казалось, куда там? Какой славянский базар? А президент делает ставку на культуру. Президент понимает, что культура – это символ, это основа государственности. И вы знаете, вот мы открывали в Витебской областной библиотеке в рамках славянского базара выставку, посвященную 20-летию нового здания библиотеки. И вот очень правильно сами люди проводят параллели. Как вот, вот в строй здания Национальной библиотеки в 2006 году, это прям знаковое событие, и даже Витебске подходили, вспоминали, вот посмотрели фильм ОНТ и говорили об этом людям. Так вот, это событие знаковое, а еще более чем за 10 лет до того Славянский базар. Понимаете, вот такие вот точки важные, очень важные точки, этапы нашей государственности. Патронаж президента над Славянским базаром и расцвет этого конкурса, ну, фестиваль, там даже дело не только в конкурсе, такое золотые годы Славянского базара. Вот строй библиотеки, спортивных объектов. Вот это же все этапы нашей суверенной истории. Этапы того, что мы, белорусы, доказывали, мы можем, мы способны, мы достойны. Посмотрите, какую страну на самом деле построили, что все приезжают и восхищаются. Это действительно так, и не только из России, из разных стран. И посыл президента людям, доброй воли, я бы сказал, что, ребята, посмотрите, вот Беларусь, это же не просто наше достояние. Это образец того, как, сохраняя мир, как прислушиваясь к людям, как давая свободу творчеству, чтобы там про нашу страну не говорили. Да, Беларусь — это свободная страна. Вот выйдите на улицы Витебска, Минска, посмотрите, Беларусь — это реально свободная страна. Страна свободы, страна демократии. Потому что мы выбираем нашего президента, мы отстаиваем свой выбор, мы формируем все Белорусское народное собрание, формируем наши органы власти сами, для себя, как мы этого хотим. Вот это в основе. И все это дает такие плоды, как Славянский базар, как наши достижения. Благодаря миру. Это послание. Вот наша чистая, аккуратная, спокойная, мирная, безопасная Беларусь, еще раз говорю, это послание всему миру. Ну, делайте, ребята, вот так же.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: тебе.
1: Альфа-радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Бресте плюс 27-29, в Гродно 26-28 выше ноля, в Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.